эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

What comes next will be marvelous.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
1: Два гороскопа у нас будет, оба появятся в наших социальных сетях, поэтому ловите, и на пятницу пропускать нельзя. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, где вы записываете просто голосом что-то в чат на мобильного приложения Рекорда, а мы это в эфире потом все вместе слушаем. Игрушка, конечно, сегодня с девчонками по пятницам играем, за приз твойкаперов, конечно же. Техноблок от Фила ожидается, вроде как и в ответы на вопросы ожидаются от Фила, но это
0: серьезно?
1: Чуть позже.
0: Чуть позже
1: станет понятно. Стас, ну, только пришел, ну рано, ты уже меня спрашиваешь, а будет-то?
0: Слушай,
1: а будет.
0: Пришли мы вот только что, а вопросиков-то накопилось еще с прошлой недели.
1: Да, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с поводов, на какие же у нас движения нас подвигнут. Они 9 октября 2026 года, Всемирный день яиц. С праздником, коллега!
0: А мы...
1: Ну что?
0: Почему?
1: Мы потому что постоянно, вот когда на массе сидим, едим яйца.
0: А, белок, конечно, все такое. Да, конечно. Если у вас сегодня будет завтрак, наконец-то, то пусть туда входят яйца.
1: Всемирный день почты.
0: Почты.
1: С праздником, коллега.
0: Почему?
1: Иногда тормозим.
0: А я думал, сургуч нюхаем, это все такое.
1: Ну, это мы давно уже, ты что, завязали? Какой сургуч?
0: Конверты. Это ты завязал.
1: А ты все еще.
0: Нет, да отправлю письмецо.
1: Всех работников почты с праздником, родные наши.
0: Да.
1: День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Какая великая дата.
0: Так.
1: 83 года как. Международный день пива и пиццы.
0: Вот первое, можно убрать, пицца норм, давайте.
1: 10 лет как празднуется?
0: А что только 10? Как будто до этого, знаешь, такие считали это нормальным закусоном.
1: Все в наших руках и желудках, я тебе так скажу. День отражения в лужах сегодня.
0: Ой, в Питере каждый день отражение в лужах.
1: Ну, уже не, уж стереотипно уже. Ну где, ну все лето без дождей практически. Будем честны, Питер уже не тот.
0: Не тот.
1: Не тот, что при Петре.
0: При нем-то вообще было мокро, болото.
1: Да, Всероссийский день чтения сегодня. Чтение. Читайте.
0: Ой, нет, я, пожалуй, пропущу. Как бы я ни хотел, но чтение мне плохо дается.
1: День любопытных событий сегодня, видимо. Очень каких-то любопытных.
0: Что-то должно произойти.
2: Ого. Мне кажется, любое событие, которое удивляет, в принципе, любопытное.
0: Ну, не факт. Можно создать прецедент. То есть, ну, не знаю, надо что-то придумать, чтобы событие в конце дня стало настолько любопытным, что люди такие, что?
1: А Европейский день наскального искусства сегодня.
0: А они что, еще не научились на холстах?
1: Еще расшифровывают, возможно. Ну что, нужно нам что-то для голосовых? Яйца, почта у нас.
0: Какая вы лужа?
2: Яйца, почта?
1: Пиво, пицца.
2: Какая вы марка?
0: Какая вы пицца?
1: Да? Какая
2: их же мало.
0: Сейчас прям. Пепперони, 4 сыра, гавайская.
2: Это известно. А можно фантазировать? Не знаю.
0: Конечно.
2: Пицца со шпротами, да. И соленым огурчиком.
0: Есть такая.
1: У нас можно фантазировать, да. Все эти 4 часа. Давайте, какая вы пицца? Этим утром записывайте голосовым в наше мобильное приложение Рекорда. Скоро будем слушать все ваши голосовые вейкаперы. Погнали.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Да, 9 октября, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день.
3: Тельцы, сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу.
1: А близнецы, для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви.
2: Раки, если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана.
3: Львы, сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея.
1: Девы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь чего-то великого.
2: Весы, день этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне.
3: Скорпионы, сегодня ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться в разные стороны.
1: Стрельцы, сегодня хорошо бы заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой чего-нибудь.
2: Козероги, сегодня вы будете выглядеть белой вороной, а оберните свое отличие от других в свою пользу.
3: Водолеи, ваши многочисленные таланты пропадают впустую, найдите применение хотя бы части из них.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Всем хорошей пятницы, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
5: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ваши голосовые сообщения собираем в нашем чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какая вы пицца? Этим утром в пятницу, а почему бы и нет? И самое главное, почему? С чем угодно хотите, фантазируйте. А пока к актуальным новостям, которые есть. Там в Китае начальница подарила своим сотрудницам BMW. Всем.
1: Одну на всех?
0: Нет, всем подарила BMW, я же говорю. В общем, все произошло, как это заявляется в СМИ. Владелец того самого ресторана в Китае решила купить девушкам автомобили после того, как одна из них пришла на смену с посиневшими от холода руками и ушами. Они добирались на самокатах, на чем угодно. И она такая: так, ну мои девчонки не должны мерзнуть. И купила всем по BMW. Говорит, держите.
2: То есть и вовремя они должны приезжать, тоже не обязательно.
0: Да.
1: Ну можно подробности, сколько это BMW? Непонятно, сколько сотрудниц?
0: Нет, количество сотрудниц я не нашел, но фотографии действительно подтверждающие, что это случилось, да, они есть. Ну, надеюсь, не заберет после фотосессии, такая, типа, я для СМИ это сделала, теперь давайте.
2: Не, увольняешься, отдавай BMW.
0: Может быть, может быть.
1: Да, классная тетенька, вообще молодец, позаботилась о своих девчуленьках.
0: Ну да, вот, хороший.
2: Это что там за ресторан такой, что она может себе позволить?
0: Она владелица нескольких ресторанов, я думаю, что она может, да, позволить.
1: Ой, как классно, она на баланс сейчас положила несколько тачек.
0: А вы заметили, что в Китае владелец ресторанов купила BMW, а не китайцев.
2: А китайцы же не ездят на своем.
1: Почему ездят?
2: Не ездят, очень мало их ездят.
1: Я была в Китае, там только китайские машины, а в такси только китайские машины. Я не знаю, ну...
2: Потому что их не жалко, как и самих китайцев.
0: Ну, насколько мне известно, они очень любители вот этих Мерседесов и BMW как раз-таки немецкого, ВАГов.
2: Слушай, китайцы поставщики всего, и они, как дилеры всего, свое не употребляют.
0: Так ты подвязал, да?
2: Я долго шел. Я хотел очень аккуратно это сказать.
1: Была я в Китае, все они свое, и ездят, и пробуют.
2: Ань, да и у нас на «Ладах» ездят.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: МЧС продолжил в период мобилизации привлекать военнослужащих в запасах службы к Федеральной противопожарной службе. Речь идет о россиянах, ранее работавших в ведомстве и имеющих необходимую квалификацию. Инициативу объясняют ростом числа пожаров после атак ВСУ и нехваткой сотрудников. Подразделения в среднем недоукомплектованы на 22%. Законопроект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Европейское пиво в России может подорожать минимум до 500 рублей за банку, сообщили СМИ. Минфин предложил ввести заградительные пошлины на пиво из недружественных стран, включая Германию, Чехию, Польшу и Литву. Сбор может составить 5 евро за литр. Сейчас банка импортного пива стоит около 200-300 рублей. В случае введения пошлины цена может вырасти примерно вдвое. 65% россиян хотят после выхода на пенсию получать не менее 70 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики. Еще 25% рассчитывают на доход от 50 до 69 тысяч рублей, а 10% готовы получать меньше 50 тысяч. При этом среди жителей Москвы треть надеется на пенсию в размере 150 тысяч рублей в месяц. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2001 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Какая вы пицца сегодня? Такое утреннее задание на рубрику «Я в эфире», поэтому давайте слушайте голосовые.
1: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, Вейкаперы. Сегодня я пицца пепперони, потому что это как итальянское слово говорится. Пепперони, мама мия, это хорошая пицца. Это из Италии. А так вам хорошее настроение.
0: Взял, накричал на нас.
2: Но в то же время прорекламировал.
3: Ощущение, что нам итальянец записал голосовое.
0: Ну хорошо, вкусно, вкусно. С обедом, я думаю, мы точно сегодня все определимся. Александр.
4: Добрейшее утро. Здравствуй. Я сегодня пицца с тунцом, помидорками, чуть не забыл, как называется, черри и руколы. Очень вкусно.
0: Нужно будет приготовить на выходных.
2: Кого приготовить? Пиццу.
0: Пиццу. Мадам Рики.
5: Доброе утро. Когда-то в Питере существовала сеть под названием Ям-пицца. Вот там была пицца дельфийская. Господи, это что на божественном. На ранч-соусе с беконом, охотничьими колбасками, сладким перцем. Вот я вот эта пицца.
0: Когда мадам Рики перечисляла рецепты, перешла к охотничьим колбаскам, я немного заволновался. Охотничьим колбаски? Я думал, так. Настолько вкусная. Александр!
6: Привет, Рекорд. Я пицца дьявола с хлопешкой, которая жжет дважды.
0: Жжет дважды, вы поняли?
2: Я не понял, не люблю хлопенье.
0: Ну да. Поехали дальше.
7: Привет, Рекорд, это Даша. Россия, привет, всем доброго утра. Я бесячая гавайская пицца с ананасом, курицей и сыром. Такая, на самом деле, очень вкусная. Но бесячая.
2: Да нормальная гавайская пицца, не бесячая. Да ты просто вот такая особенная.
0: С ананасами. Александр.
8: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. А я сегодня вкусная пицца с фрикадельками, кабачками, ананасами и, конечно же, с тертым сыром. Ну и, как всегда, поехали.
0: Поехали, да, доставлять эту вкуснейшую пиццу. Суперпарень прислал нам голосовое.
9: Я сегодня пицца, не могу напиться, пятница мне снится. Я сегодня пицца, не могу напиться, пятница мне снится. Я сегодня пицца.
2: И припев. Пицца порезана на мало половин.
10: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 миллиона 999 тысяч рублей. В наличии! Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
3: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
4: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
3: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
4: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
3: Город мира. Там, где всегда тепло.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вы каперы, вам тоже большой привет. Давайте я расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю.

ампер-часов. А скорость обновления экрана будет составлять 185 Гц и еще и быстрейшая зарядка в 100 Вт. Наверняка будет также отличная камера и цену ждем очень хорошую. Также компания Oppo представила на глобальном рынке свой Find X10. Бренд официально объявил о глобальном запуске флагманской линейки 21 октября. Модель Pro Max станет одним из первых устройств на глобальном рынке с MediaTek Dimensity 9600 Pro. А аккумулятор будет 7150. Компания

рынке тоже. В среднебюджетном V80 будет большой аккумулятор на 7200 и хорошая камера от компании Zeiss. А вот в глобальной версии Vivo X Fold 6 это раскладушка, будет всего лишь 12 гигов памяти, в отличие от китайской, где было 16. У Samsung стартуют планшеты Galaxy Tab S12, флагманский планшет

0: стилус, то можно, соответственно, рисовать. Что касается стилуса, также iPhone Duo поддерживает стилус, и совсем скоро начинается предзаказ 16 октября, я напомню, и цены начинаются от $1999 там, за границей. В России вроде как в начале будет от 250 тысяч рублей. Максимально обещали iPhone Duo 2 терабайта за 400 тысяч с лишним. Еще, кстати, немножко о Samsung, потому что они выпустили большой патч безопасности, поэтому если у вас есть Samsung, вы можете зайти в обновление и поискать, может быть, туда прилетел октябрьский патч. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что где-то через полтора часа я буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если вы заинтересовались раскладушкой и думаете, может, действительно купить себе iPhone Duo, у вас прямо вот 200 с лишним тысяч горят, спрашивайте. Если вы думаете iPhone 18 Pro Max или вот новые китайские флагманы, спрашивайте. А если у вас есть 20 тысяч, вам надо просто купить нормальный телефон или за пятерочку наушники или часики, любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. На самые интересные мы ответим.
1: Техноблог. По пятницам в Вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 8 утра в Петербурге по московскому времени.
2: В эту пятницу и в этом часе будем играть с девчонками, поэтому вам поможет приложение «Радио Рекорд», чтобы участвовать.
1: Там Эндрю Гарфилд помог российскому актеру и Юрию Борисову во время пресс-подхода Борисова. Борисов замешкался во время интервью и позвал на помощь Гарфилда. Они в одном фильме снимались, да, видимо. Тот в шутку заступился за Юру перед журналистами издания и сказал, что «Что вы с ним делаете? Он самый чистый человек, не надо вообще». Вот такая шутка была от Гарфилда. Все есть на видео, все есть в наших социальных сетях.
2: Ну, вообще, очень мило все это выглядело.

0: Знаете почему? Да. Потому что Гарфилд все еще в душе дружелюбный человек-паук.
1: Гарфилд все еще кот.
0: И да, все еще, ну вот. И он пришел на помощь ему и такой говорит: не трогайте его, пью-пью-пью паутиной.
1: Вот, такая история произошла, а будем обсуждать про друзей говорить.
2: Потому что они же подружились, видимо, на съемках. Да и как можно с Юрой Борисовым не подружиться? Он же такой открытый, у него
0: рассказать
2: такой
0: тебе?
2: Чистый взгляд, что...
0: Как можно не подружиться?
1: Приведите сюда, можно не подружиться.
2: Ну да, с вами не знаю.
0: Нет, да дело даже не в этом.
2: А что?
0: Но его здесь нет, как мы его не знакомы, мы не подружимся никогда.
1: Как вас спас друг или подруга? Вот что мы будем обсуждать. А, да? Да, такие истории. Вспоминаем друзей, поступки их, да, на дороге. Я помню, друг меня выручил, да, у меня колесо прям размотало на трассе.
2: Вот он приехал?
1: Стоим, да, на Татнефти, крутим это колесо на Мерседесе. А потом болты не подходили, мы взяли колесо, мой диск, он поехал вместе со мной, сели на Лексус, новое колесо нашли от Туарега, оно было здоровым. И все это время, пока я добирался до дома, друг ехал за мной. Вот я помню такую историю.
2: Молодец.
1: Да, чтобы у меня ничего там не это, еще не отвалилось. Ну, вот это был, да, эпик такой. На дороге ты был за городом, кстати.
0: А много, когда друзья тебя выручают именно на дороге?
1: Да, да. Вот, может быть, за кого-то закрыли долг. У нас есть такой вариант, кстати, в голосовалке. Он набирает популярность. Видимо, вот просто...
2: А психологическая пришел. Поддержка от друзей тоже считается?
1: Ну, давайте посчитаем, если других историй интересных не будет.
2: Ну, на самом деле, есть такое выражение. Зачем тебе психолог, если тебе нужно просто хороший друг,
1: можно,
2: которому можно высказаться точно так же.
1: Можно не заканчивать это предложение. Зачем тебе психолог? И все.
2: А ты в курсе, что мужчины ходят к психологу только потому, что какие-то вещи стесняются рассказать второй половинке либо друзьям?
1: Это не наши.
0: О чем это говорит? О том, что девчонкам нельзя доверять?
1: Могли бы собраться все.
2: Это пацаны не хотят показаться слабыми, поэтому вот решают свои проблемы втихаря.
1: Это что, психологи сказали?
2: Да.
0: Пацаны ходят к психологам, если она симпатичная.
2: И это тоже.
1: Друзья, будем обсуждать, как вас спасали друзья, подруги, что происходило, как они вас выручали, все эти истории. И благодарим их, конечно, в прямом эфире каждого. Пишем в чат мобильного приложения Рекорды и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: обсуждаем, как вас выручали друзья, подруги. Что происходило?
1: Когда учились в универе, была возможность получить зачет у одного препода за бутылку коньяка. И дружбан купил бутылку, пошел к этому преподу и сказал, чтобы зачет ставили ему и мне. А препод ни в какую, сказал, что только ему поставят. По итогу он все же уломал спустя минут 20 препода. Антоха, правлен, спасибо тебе.
2: Минут 20 времени и 200-250 грамм.
0: Так, Григорий рассказывает интересную историю, ну как, без подробностей. Пишет, посоветовал моим родителям рехаб. Вот такая история, выручил.
2: Вот теперь важна предыстория. Очень. Но...
0: Любите нам что-то вот вкинуть такое, а потом мы думаем сами, что же там происходило.
2: Такое, это все равно, что мы сказали. Ну, слушайте, у меня такой хороший друг ночью помог закопать. И все, и ты...
0: А что? Да, что?
2: Может, там просто канавка была какая-то, кабель вы там закопали. Или... третьего человека в этом связке.
0: Егор рассказывает, меня друзья спасают от большого количества денег. Говорит, вместе гуляем, они такие, эх, было бы здорово это купить, как бы давя на меня. Приходится покупать чаще всего, это еда, конечно. Экономные люди, но сейчас я эту лавочку прикрыл, всем друзья.
2: Кто хотел подружиться?
0: Да.
1: Пишет нам Назим, мой друг отдал мне в час ночи последнюю стопку самогонки и маринованный патиссон. Понимаете патиссон. Вообще? Патиссон маринованный и последнее.
2: Так, стопочка.
1: Вот это дружба.
2: Стопочка не важна сейчас. Патиссон. Это
0: кому
2: что?
0: Как, подожди.
2: На нем слушаются патипластинки. Что это такое?
1: О, какая интересная история от Натальи. Спасала я как-то тут подругу. Звонит ночью. Так бухущая, забери меня, пожалуйста, я там-то. Меня тут парни не отпускают, такси не вызвать. Я, конечно, ругаюсь. Встала и прям в пижаме, злая, поехала за ней в какой-то клуб. Еле договорилась с охранниками, чтобы меня пустили забрать эту свою подругу. Захожу, а там такие парни, от которых я бы точно не хотела уходить. Они все такие заботливые. Водой ее отпаивают. Меня увидели, сразу все предлагать стали, даже сопровождение. Один помог до машины довезти подругу. Попросил отзвониться, когда доберемся. А я в пижаме. И что вы думаете? Это мой муж теперь. А эта коза мне даже спасибо не сказала. Конечно, ты и скажи ей спасибо за мужа.
2: Это та ситуация, когда в клубе они ее отпаивают, приводят в чувство, там, на свежий воздух. Я хочу в Зюзю! Отстань от меня!
0: Как вас спасал друг или подруга? Мы обсуждаем, вы пишите истории. Кстати, мы против алкоголя, ну, вы пишите, мало ли. В чат мобильного приложения Рекорды и наши соцсети.
3: Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «Энтокаскивский проект».
9: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
10: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
11: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
10: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
11: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
10: Город мира. Там, где всегда тепло.
12: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
13: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: каперы.
1: Обсуждаем, как вас спасали друзья и подруги. Истории ваши читаем.
2: Так, какие? Начинай.
1: Когда учился в универе, была возможность получить зачет у одного препода за бутылку коньяка. Видимо, продублировал, да, сообщение предыдущее, да. Дима. Молодец! Нина ехала в деревню, по дороге лопнул ремень ГРМ, позвонила подруге, а они тут же приехали с мужем, притащили на лямки меня, все купили, починили и поехали кататься. Ну, замечательная история.
2: Служил на Курильском острове и Туруп. Однажды зимой в тайфун возвращался на Урале в казарму из поселка. Метель была, практически ничего не видно. В метрах 10 увидел в снегу черное пятно. Оказался местный житель, пьяный, уснул, а его уже снегом почти замело. Затащил кое-как в машину и отвез в часть. Отогрели, отпоили, все хорошо. Ведь мог замерзнуть.
1: Наиль как-то школьником переходил дорогу, разделенную выделенными трамвайными путями посередине. В общем, одна половина проезжей части была на ремонте, и машины пустили с одной стороны в оба направления. Я, повернув голову налево, начинаю переходить. Кореш кричит: «Стой!» Вот так дергает за куртку. И передо мной справа, откуда вообще я не ждал транспорта, проносится автобус. Спас жизнь.
3: Даже ничего, ангел-хранитель, а не друг.
1: Реально, дружище, на все года.
2: Я вспомнила, что я вот там про зачеты и экзамены стали поднимать тему. Я вспомнила, что я тоже подружку выручала. Она вообще не ходила ни разу на эту пару, а я только что сдала этот зачет. Ну, мы как-то с ее зачеткой я второй раз зашла. А она же не видела, она же не была на парах. И тетенька подумала, ну, просто преподавательница была другая, она подумала, что я просто не ходила, но все учила.
3: Ничего себе.
1: Нормально. Рассказывает: у меня есть Кент, ему говоришь: погнали, и он не спрашивает, куда и когда, а тупо в какую сторону идем, и все, и ему не надо.
3: Хороший друг, конечно. Но тот, который подрывается на любой замок.
2: Вот, обожаю таких друзей, так ненавижу уламывать, что-то, вот, зачем? Классные самые друзья, которые: погнали, гоу, все, газуем.
3: Мы перестраховщики просто, вот те, которых нужно уламывать. Да, не то, чтобы мы вредные, мы просто...
2: Просто
3: вот...
2: скажи сразу: не хочу, и тебе больше в следующий раз не предложат.
1: Как вас спасают друзья-подруги? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Кстати, мы играем совсем скоро. Девчонки, присылайте «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире. Мы сегодня с вами играем.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия готова сделать все зависящее от нее для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и оказания помощи Ирану. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Ирана. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать разрешению сложившейся ситуации. Вывод денег за рубеж могут начать считать отягощающим обстоятельством при экономических преступлениях. С такой инициативой выступил Вячеслав Володин. По его словам, зарубежные счета используют не только для незаконных переводов, но и при мошенничестве, хищениях и отмывании денег. Kanye West не заработал 20 миллионов долларов на отмененных концертах в Петербурге, заявила глава Say Agency. Ранее СМИ сообщили, что рэпер якобы получил эту сумму за два несостоявшихся выступления и может не возвращать деньги по условиям контракта. Глава компании назвала эту информацию недостоверной. К этому минуте это всего. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты» эконом. Цены на минимум. Выгода на максимум.
6: В «Ленте».
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
17: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
18: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
16: Красота-то какая, лепота.
19: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
20: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
22: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты. Т-банк.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: И играем сегодня с Маргошей. Маргоша, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, Маргоша. Всем. Из какого ты города?
2: Из города Нягань.
3: Прекрасно.
1: У вас классная команда КВН была?
2: Да.
1: Кефир, если я не ошибаюсь, очень крутые ребята.
2: Я помню.
1: Да. Мы друзей здесь обсуждаем вместе с тобой.
3: И подруг.
1: Да. Как тебя выручали, расскажи.
2: Знаете, я помню случай, когда я выручала подругу, у нас был зачет, мы сдавали, и преподаватель подготовила карточки, где уже заранее прописала, какие оценки мы получим. А, в общем, я пошла, вытянула две карточки, на одной была пятерка, на другой четверка. И, не глядя, я отдала одну карточку подруге, и в итоге ей поставили 5, а мне 4.
1: О, так вот решила сыграть в лотерею, да? Ну, классно.
2: Да.
1: Классно. Общаетесь до сих пор с подругой?
2: Да, конечно.
1: Все, дружба
2: у нас хорошо
1: сохранилась на века. У нас игра с тобой, называется «Полиглотка». Мы на итальянском сегодня будем с тобой разговаривать. Я и Стас. У одного из нас будет комплимент тебе, а у другого непонятно что. То есть какая-то вообще дичь. И тебе нужно выбрать сердцем, у кого же тот самый комплимент. Если отгадываешь, то приз твой. Понятно тебе правила?
2: Хорошо, давайте попробуем.
3: Итак, первый комплимент или не комплимент от Никиты.
1: Корда эластика, да, 6 мими, 5 мими, миль туфато. Эластика пер погагали, корда ильгома, тондра эстенсо неро.
3: Красиво. Миньон сейчас какой-то говорил.
1: Да.
4: Пожалуйста, с кока-колы.
3: Станислав.
5: О, бонжурно. La luce del sole impiega 8 minuti per raggiungere la tua luce e per sempre.
1: Слышь, лунчанжури.
4: Слово раджинжури. Такое прикольное.
1: Лунчанжурик. Так, ну что, Маргош?
3: Ну, какие?
2: Ну, я думаю, что первый был комплимент.
1: Так, ну что ты там услышал-то такого?
4: Интересного, да.
2: Ну, это как-то с такими эмоциями, что мое сердце решило, что первый был комплимент.
1: И твой окончательный ответ?
2: Первый.
1: К сожалению, это не так, потому что я сказал, шнур эластичный, 6 мм, 5 мм, многожильный, резинка багажная, жгут резиновый, круглый, эспандер черный. Описание товара.
2: Но прозвучало как комплимент.
3: Да-да-да, я вообще считаю, что если бы ты с таким заказом подошел бы к такой продавщице, как Маргоша, и просто бы при этом всем стрелял глазами, это было бы как комплимент.
1: Я бы тоже карточку получил ту самую, где написано пятерка. Да, Стас, ну ты доволен.
4: Я сказал чуть-чуть попроще, я сказал, свет от солнца идет до нас 8 минут. Твой свет навсегда.
1: Навсегда идет?
2: Да.
4: Навсегда с нами.
1: Маргош,
3: ну тоже сомнительно.
2: Спасибо.
1: Сегодня не вышло, не получилось. Участвуй еще в наших розыгрышах. Обязательно.
2: Обязательно.
1: Обещай, что будешь.
2: Обязательно буду.
1: Все, и привет передавай, кому хочешь.
2: Передаю всем привет, всем, кто меня узнал. Спасибо, ребят. Хорошего настроения.
1: Отлично, друзья, ловите. Розыгрыш в прямом эфире.
0: На рекорде.

Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krymy-havail.ru.

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Как же вас спас друг или подруга? Мы обсуждаем ваши истории, читаем, благодарим этих замечательных людей.
1: Так, как-то раз в меня врезался водитель на такси. Не сильно, но было грустно. ГИБДД отказались фиксировать ДТП, сказали заполнять европротокол. Спасибо моему другу Лехе. Приехал ко мне через 15 минут. А это было в 11 вечера. Ты дождался со мной ГАИ. А потом еще до 2 ночи сидел со мной, пока европротокол не заполнили. Пришлось по-русски учить писать второго участника, чтобы потом в случае чего сказать, что не виноват. В общем, все заполнили. Ёж, спасибо тебе, ты лучший.
0: Ёж, ты лучший, действительно. Катя Лукс нам сама расскажет историю.
2: Доброе утро, вейкаперы. У меня тоже есть такая история с моей самой близкой подружкой, с которой мы дружим с университета уже 10 лет, 5 из которых на расстоянии. Я в Санкт-Петербурге, она в Костроме. Однажды на курсе на первом или на втором она в прямом смысле спасла меня из-под колес едущего на меня автомобиля, который я не заметила, глядя на нее. А она, увидев автомобиль, жестким рывком за мою одежду притянула меня к себе, таким образом спасая мне по факту жизнь. И до сих пор, при любом удобном случае, я всем говорю о том, что моя Анечка спасла мне жизнь. Аня, я тебя люблю, отличного тебе дня, ты самая прекрасная подруга, которая дарована мне небесами.
0: Ну вот, при каждом удобном случае. Вот тоже удобный случай подвернулся на радиостанции, такая
1: молодец.
0: Тема.
1: Молодец!
0: Надо рассказать, и правильно сделала Катя Лукас.
1: А говорил, пишет, у меня друг даже в телефоне записан как без базара. Если что, не попросишь помочь, он отвечает без базара.
0: И не приезжает, да? Алексей, как-то меня из штопора пытался вытащить мой начальник. Он мне звонил, уговаривал прийти на работу, что он на мои прогулы закроет глаза. На что ему ответил: отстань, старушка, и в печали. Было весело 3 дня и 3 ночи, пока не профукал лям. А потом я вдруг решил, что мне пора возвращаться на работу. Но, увы, мне сказали: иди, брат, свободное плавание. Ты отказался. Вот.
1: Меня друг спас от моей бывшей девушки, так как я хотела с ней расстаться, она немного с приветом. И тут он подкатил его к ней, и вроде все довольны, получается.
0: Евгений рассказывает, была у меня подруга, что мы с ней только не прошли. Из отдела вытаскивала, в драке за меня участвовала, поддерживала меня финансово, когда я сидел без работы, и много чего еще. Это жена моя бывшая. Она дралась за тебя.
3: Обычно так говоришь, ну вообще-то это мама моя, лучшая моя подруга.
0: Реально, девчонка.
1: Мой друг познакомил меня с одной девчулей, теперь я женат на ней 15 лет и есть сын.
0: О, ничего себе, Светлана вот. Поделилась моя подруга Дева, периодически спускает меня с небес и не дает делать необдуманные поступки. Есть типа, будоражит, такие, ну-ка, приди в себя, и ты, ну-ка, и пришел в себя.
3: Вот эти козырные истории, когда мой лучший друг, она там за меня то-то-то, вот мы женаты, у нас дети, и остальные его лучшие друзья такие, мы теперь просто товарищи. Будь аккуратен, мы знаем, что ты делаешь с лучшими друзьями.
0: Ты вот так решил закрутить.
3: Ну, я образный. Вейкаперы. На рекорд.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
2: АО Кордиант. ИН-760-115-09.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
21: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
22: Вы каперы.
23: На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра в эту пятницу у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Ой, 9 утра, 9 октября, красота. В этом часе, ребятки, Фил будет отвечать на ваши вопросы. Присылайте в чат мобильного приложения Радио Рекорд все, что вы хотели спросить про гаджеты, про технику или-или, вот что выбрать, бюджет, вот это все ждем.
2: Энергетические напитки. Уходит эпоха, на них приходит другая газировка. Расслаблетики, вот их так называют. Тренд сейчас в США вирусится, а мы знаем, что идет обычно откуда-то, где-то начинается, приходит к нам, да? И вот это вот старт этого тренда. Это успокаивающие напитки, в которых кофеин заменили на магний, мелиссу и L-тианин. Производители обещают меньше стресса, спокойное настроение, улучшение сна. То есть наоборот, если вы там для подзарядки своей выпиваете этот энергетический напиток,

0: можно успокоиться, выпить перед сном. Говорят, спать будешь лучше.
1: Ну, вот. Зачем нам эти расслаблители? Давайте просто высыпаться, просыпаться попозже. Рабочую неделю сделаем 4 дня в неделю. И попозже начинайте рабочий день.
2: То есть, если выпить энергетика следом вот эту вот...
0: Выйдешь в ноль, да?
1: Да. Потратишь денег в два раза больше.
0: Ты это хотела узнать, да?
2: Вообще, да. Главное, чтобы... Ну, давайте так. Главное, чтобы было вкусненько.
1: Вообще, на тебе идеально проверять.
2: На мне нет. Нет, вообще бесполезно. Я же могу прийти домой, выпить баночку энергетика и спокойненько пойти спать.
0: Уже не работает. Уже не берет.
2: По сути, нет. Я пью, потому что это вкусно.
1: Подожди, а что если вот этот расслаблитель или как?
0: Расслаблетики.
1: Расслаблетик. Вдруг он тогда наоборот подействует. Ты его выпьешь и вместо расслабления взбодришься?
2: Не, не может. Там же магний.
0: Не, подожди. Тогда, если ты выпьешь расслаблетик, ты двое суток будешь спать.
2: Да я думаю, что...
0: Просто
2: да,
0: отключение.
1: Почему вы так думаете? Он от энергетика спит, значит, здесь, возможно, наоборот.
2: Слушай, с энергетиком какая тема? Как кофе энергетик. Ты заимствуешь энергию у организма.
1: И кредит.
2: Ну, по сути, да. Проходит время, и ты расплачиваешься тем, что ты уходишь в сон. Так что вот так это работает.
0: Ну, интересно. Будем наблюдать за этим трендом. Мало ли что там. Надо изучать, опять же. А то нам при энергетике когда-то говорили, ой, хорошая вещь, да, поднимает настроение и так далее. А выяснилось, какие они вредные.
1: Вредные, очень. Особенно вот. В миксах.
0: Вот, вот именно. Поэтому давайте-ка нам, мы уже умные, нам уже просто абы что не втюхать.
3: Вейкаперы. На

0: рекорде. Ватафакты.
1: В Испании есть такое понятие, как сквотинг. Наверное, вы слышали про это. Это даже не понятие, а закон, скорее. Когда если ты уезжаешь из своей квартиры там на какой-то период времени, по-моему, на месяц, то любой желающий может ее спокойно забрать, поселиться в ней и жить. И никто его не выселит. Вот такая история.
2: Не только в Испании, по-моему.
1: К сожалению, тогда еще хуже, чем я представлял история. Но, в общем, в 2024 году в Испании зарегистрировали, только в 2024, 16 426 случаев, связанных со сквотингом этим самым. И в среднем около 45 случаев в день происходит на данный момент, а то и больше. То есть в 2026 статистика возросла. Как тяжело испанцам жить-то.
3: Да, я видел блог, ведут ребята, россияне, у них дом в Испании.
1: Да-да-да.
3: И их дом захватила какая-то другая семья. И они говорят, а мы ничего не можем сделать по закону, мы портим им немножечко жизнь. То есть пишем, что они там оккупировали нашу местность.
1: Да, и причем и владелец продолжает оплачивать коммунальные услуги. Воду,
2: вот это странно.
1: Воду, да, тепло и так далее. Вообще странно, что любой может заселиться в твое жилье вот так вот просто. Его никто не может выгнать. Это вообще в принципе.
2: А есть какой-то срок, вот сколько ты не появляешься, а то получается, да? А то там, вдруг они заселяются в тот момент, когда ты на работе.
3: Нет, там один день, конечно, нет, даже неделя, помню. Там, по-моему, месяц с чем-то.
1: Да,
3: ты
1: что
3: должен...
1: такое?
3: Вот тебя нету, да, ты просто закрываешь дом, все, они вскрывают замки, причем им за это нет, это не взлом считается, потому что это уже их дом.
2: Действительно, это же не взлом.
3: Вот когда ты взламываешь, тебя могут, наверное, арестовать, наверное, я не знаю. А вот когда ты уже вошел, все, ты у себя дома.
1: Нет, ну, они не хотят просто ввести другой закон какой-то. Вообще, для чего это? Для чего это нужно?
2: Можно я обойти закон, можно какое-то чучело себя сшить и посадить их в квартире у окна.
3: Я думаю, это делается для чего? Во-первых, это они борются с бездомными, потому что те постоянно где-то живут. Они постоянно друг друга меняют.
1: Странная борьба.
3: Рано или поздно те тоже накопят на отпуск и уедут. Вот. И плюс постоянные, наверное, судебные вот эти дела, которые тоже приносят деньги властям.
1: Ну, очень странная история. Ладно. Ну, это испанцы. Им с этим жить. Китайцы. К ним перейдем. Они клонируют успешных служебных собак с целью создать изначально талантливых в раскрытии преступлений псов, которых не пришлось бы долго обучать. И
2: классно.
1: Это уже действительно так и есть. Просто настругали.
3: Клонируют. Ну,
1: клонируют. Это давно уже разрешено, оказывается, у них клонировать животных.
2: У нас, по-моему, запрещено клонирование. А у них разрешено?
3: Ну так мы и не в Китае.
1: Я не слышал закон, чтобы у нас было запрещено клонировать животных.
3: Подожди, а корейцы знают об этой теме?
1: Не знаю.
3: О том, что можно клонировать собак.
1: Им, кстати, нельзя есть больше собак. У них же тоже закон вышел. Говорят, все, давайте без этого.
3: Мы закрываем свой ресторан.
1: Да.
3: А представляешь, ты купил себе вот эту печку, где клонируют животных, и ты закрываешь ресторан.
1: Печку, да, печку купил.
3: Ну, я ее так назвал.
1: Еще один фактик вам интересный из 90-х. Казалось бы, последний в истории проигрыватель кассет формата VHS, VHS-ки те самые, оснащенный функцией записи, был выпущен компанией Funai Electric в 2016 году. Тогда-то и закончилась эпоха видеомагнитофонов. В 16-м, я думал, их перестали выпускать еще в 2003-м. А нет, посмотрите. Стали кассеты у вас?
3: Видеокассеты нет.
2: Мне недавно подарили.
1: Смотреть не на
2: куда ее вставить?
3: Аня, это очень важная информация. И отдали тебе кассеты.
1: На Авито много, кстати, магнитофонов, да.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
0: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
7: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное. Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 49 50.
8: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
9: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
10: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: игры.
1: Напоминаем, что ваши вопросы Филу можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается смартфонов, умных часов, наушников, различных гаджетов и так далее. Ждем мы, ждем их он. Пока обсуждаем лучшие поступки друзей, как выручали они вас.
2: Мой лучший друг жена посоветовала поучаствовать в конкурсе, и теперь я Тигран Миллер, лучший водитель такси Ярославской области. 8 октября в Ярославле вот у нас был региональный этап всероссийского конкурса. Спасибо, любимая, за поддержку. Теперь поедем на всероссийский конкурс за главным призом.
1: Ну все, надо ехать, конечно. Желаем удачи и успехов, и победы. Почему бы нет? Мой друг Илья спас меня от моей бывшей девушки Насти, Олег рассказывает.
2: Максим пишет, привет, а я тот друг, который всем помогает. Ну, ты хотя бы примерчик напиши, как ты кого последний раз выручил.
3: Герои не говорят о своих действиях.
1: Да, вот как Кемир, например. Знакомые девушки, да, помогают, когда у меня нет официальной любимой девушки. Все совершенно открыто и честно.
3: Готовят, убираются?
1: Да, да, готовят.
2: А вот бывает же, помогают не только друзья, а, видимо, и посторонние. Анатолий пишет, работая дальнобойщиком на трассе, заклинил суппорт тормозов.
1: Суппорт
2: тормозов, пока устранили неисправность, кто-то из добрых людей положил в кабину грузовика набор из KFC.
1: Прекрасно. Очень много добрых людей. Вчера был случай у меня, кстати, да, были мы со знакомым в отделении, забирали автомобиль, эвакуировали его из-за неправильной стоянки, 10 сантиметров там было, в общем, забрали. И не было страховки на этот автомобиль у моего знакомого, и там сидел как раз-таки женщина, она была страховщиком.
2: Ага.
1: Она говорит, так давайте, а у нас как оформляется обычно страховка? То есть ты ее оформляешь, а тебе она с 12 часов ночи начинает быть действительной. И все. То есть, естественно, не забрать автомобиль. Она говорит, я страховой агент. Мы, в принципе, можем оформить здесь сейчас, потому что я здесь, в моем присутствии. В общем, телефонная связь, все как надо. И был этот полис уже у нас на руках через 20 минут. Все, автомобиль отдали, и все прекрасно. Вот, вот так вот обычно выручают незнакомые совершенно люди, которые тоже попали в такую же и передрягу.
3: Мне кажется, что она там специально и сидит теперь.
1: Я тоже так думал.
2: Так а действует-то он все равно с нуля стал?
1: Нет, нет, он действовал уже через час.
2: Серьезно?
1: Да.
2: А ездили на рыбалку, и на прицепе спустило колесо. Запаска ни от машины не подошла. Рядом рыбачил другой рыбак. Он отдал нам запаску, еще и денег не взял. Но мы номер его взяли, по приезду в город сделали колесо, а ему отвезли его за 80 километров от дома, и мужчина был поражен честностью.
1: Евгений рассказывает, есть у меня друг, который спасает от скуки, то из Сочи позвонит, то из Питера, то из Москвы, то еще откуда-то нибудь вообще. Если нет неотложных дел, мне долго собираться не приходится. На следующий день я уже у него. Бабос, здорово!
3: Слушай, а классные вот эти друзья, которые они, братан, держись, все нормально. У меня получилось, и у тебя когда-нибудь получится. Ладно, все, мне пора идти купаться.
1: Ага. Но это не бабос. Бабос, видишь, он зовет к себе. Бабос хороший.
3: Позови нас.
1: Бабос. Как вас спасали, друг или подруга? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% к следующему году, заявил министр труда Антон Котяков. Параллельно увеличат и минимальный размер оплаты труда до 28 935 рублей. К 2030 году МРОТ должен достичь 35 тысяч рублей. На АЗС Петербурга начали появляться бензины классов К2, К3 и К4. Раньше в России продавали только К5, пишут СМИ. Правительство временно разрешило использовать более низкие классы топлива до июля 27-го. Главное отличие – повышенное содержание серы. Для современных автомобилей регулярная заправка таким бензином может ускорить износ системы очистки выхлопа. Более 70% португальских болельщиков не хотят возвращения Криштиану Роналду в сборную, показал опрос местного издания. Ранее 41-летний форвард самовольно покинул расположение команды, после чего против него начали дисциплинарное разбирательство. Роналду может получить дисквалификацию от 1 до 6 месяцев. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
4: А царским хоромам
5: царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: Шапка, носки, еще шапка.
13: Мам, я на 2 дня еду.
12: Именно.
14: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
15: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: обещали мы, как и обещал Фил, он будет отвечать на ваш вопрос. Фил, привет!
1: Да, привет всем, здравствуйте, друзья.
2: Привет! Во-первых, вот есть пожелание от слушателей, чтобы ты на своем канале сделал видос, как активировать подписку на ИИ, на ЖПТ и вот это вот все. Сделаешь?
1: А, я понял. Хорошо, хорошо.
2: А теперь вопрос. Honor 600 Pro стоит своих денег и какая альтернатива?
1: Ну, давайте так. Honor 600 Pro продается в больших магазинах, которые вы знаете, и он там стоит 1000 на 15-20 дороже. Можно открыть маркетплейсы, особенно в скидке, и получить цену на 10-15 тысяч дешевле. Можно вообще открыть магазин на букву А, и там тоже можно найти подешевле. Поэтому вот когда вот подешевле, тогда стоит. А в больших сетях то, что 50, 60, 70, то, блин, дорого.
0: Насте надо помочь, Фил. Какой можно приобрести смартфон на андроиде? В приоритете камера, фото и видео, но бюджет до 20 тысяч рублей.
1: Нет таких смартфонов новых, в которых есть такой приоритет, 20 тысяч. Если хотите за 20 тысяч приобрести смартфон, у которого чтобы была камера хорошая, тогда нужно покупать что-то бушное. Например, пиксели есть такие, да, смартфоны компании Google. Вот зайти и купить. Но там будут проблемы с аккумулятором, потому что телефон будет, ему будет несколько лет. Зато камера будет хорошая и по фото, и по видео. Вот пиксели, вот вообще будет хорошо, но будут проблемы с аккумулятором.
2: Что купить, OnePlus 15 или что-то из нового? Бюджет 70 косарей. Если OnePlus, то Китай с прошивкой или Global?
1: Ну, чтобы меньше париться, можно лучше купить глобалку, она, правда, будет дороже. Китай с прошивкой будет подешевле, но зато он будет стоить там 50-60 тысяч, особенно если покупать там на какой-нибудь Алишечке или еще что-то. Еще можно купить за эти же деньги 70 тысяч. Легко можно купить Honor Magic 8 Pro. Легко. Можно купить Samsung Galaxy S25 Ultra. И это тоже будет очень хорошо. Поэтому по камере будет интереснее всего, наверное, Honor. Samsung будет просто более универсальнее, но при этом менее интересен по камере и производительности. OnePlus, его и за 70 можно купить, но, говорю, а китайцы можно за 50.
0: Отлично. Аудио вопрос, Фил.
3: Привет, я Капера. Простите, пожалуйста, ноутбук для учебы ребенку. 14 лет, 15 уже. Какой лучше выбрать?
0: Услышал.
1: Окей. Ну, я бы сказал так. Для учебы нужно покупать что-то, наверное, тысяч за, короче, до 50, до 60. Есть бренд такой, Lumen называется. Поищите на маркетплейсах. Вот он хороший. Подходящий как раз и по цене, без переплаты за имя, то, что его особенно нет и так далее. Lumen, посмотрите и по бюджету, что подошло.
2: Какой взять браслет для фитнеса? Часы не обязательно должны быть.
1: Ну, Mi Band традиционный, самый лучший вариант. За 4 тысячи, за 5 тысяч, обычный Mi Band. Там 10-й, 9-й, 11-й, на что денег хватит, но они стоят 3-4-5 тысяч.
0: Ага. Последний вопрос, Фил. Какой адекватной цены на iPhone Duo лучше дождаться?
1: Я думаю, что ее именно прям адекватной не будет. Если он на старте стоит 2000 долларов, в России, соответственно, это будет 200 плюс тысяч рублей. Вот, то есть на старте он вообще будет, наверное, стоить 250, может быть, 270, когда привезут, а потом он опустится, наверное, до 200, например. Вот, наверное, эта цена, наверное, будет примерно адекватной.
0: Отлично. Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи,
1: спасибо,
2: в эфире.
1: Ребят.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10%-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, как вас спас друг подруга, и подведем итог голосованию уже вот совсем скоро. Вот Владимир рассказывает: есть у меня друг, который в свое время помог с покупкой жилья. Пока делался ремонт, он приютил у себя. Привет тебе, Евгений. Добродушный, какой открытый человек, Евгений.
1: Кстати, да, молодцы ребята, которые вот спасают иногда. Я помню, что в Москве, когда училась, прям ночевала у друзей.
0: Ну вот прекрасно. Евгений, есть у меня друзья, которые каждое утром спасают от плохого настроения. Спасибо, бэйкаперы. Да ты брось. Да ты что? Я ж концовку-то не прочитал вначале.
1: Да.
0: Я такой думал, есть у меня друзья. Хорошее начало для сообщения.
2: Какие-то абстрактные. А это ты.
0: А это ты. Да, засмущал. Двух пацанов и девчонку.
1: А помню, в 2013-м третий курс универа выясняли до 12 ночи отношения с бывшей по переписке. Она в Москве, я в Пензе. Не договорив, на середине диалога она такая: ладно, уже поздно, я спать, до завтра. Меня так сильно вообще триггернуло от этого, что конфликт не решен, а она спать свалила. Звоню другу, рассказываю, говорю: сейчас как еду на заправку и к ней. Типа, к утру приеду, а она уже никуда от разговора не денется. Друг послушал и сказал: ты куда один в ночь за руль? Заезжай, вместе поедем. Ну, мы и топнули. Как она обалдела, когда в 7 утра мы лично встретились.
0: Сергей рассказывает: попал в жесткое ДТП, машина на крыше, фура меня в реанимацию. На следующий день друг приехал за 1000 километров, организовал эвакуацию машины, притащил домой и несколько раз приезжал в больницу, пока не стало понятно, что жить буду. Храни его Бог, говорит Сергей. Этого друга действительно хороший, хороший друг.
1: А я с мужем пыталась отговорить друга Леху от неудачного брака, но любовь оказалась зла. Натерпелся он с ней, до сих пор не разрулил. Лех, держись.
2: Мне кажется, это путь, который должны пройти люди. Ну, не обязательно.
0: Первый брак?
2: Ну, наверное. Лучше один и навсегда.
1: Главное, что они до сих пор его поддержат, понимаете? Они его отговаривали. А сейчас все равно говорит: Леха, держись.
2: А у кого настолько эмпатичные друзья, которые поддержат тебя в любом? Ты говоришь, типа: блин, да она дрянь. Ну, допустим, плохая. И он: да пошла она, встречу. А потом говорит, типа: хотя с другой стороны, клевая же девчонка, может, она просто так относится. Ну да, я сразу увидел в ней это. Молодец, ты вернись. То есть друг, который...
1: переобувается с ее мнением.
2: Да, дело в том, что он делает так, вот, чтобы лишь бы поддержать тебя.
0: Не встречал таких.
2: Я видел одного такого чувака, он всегда...
1: А мне кажется, это, кстати, правильно. Ну, потому что, ну,
2: нет,
1: могут быть ссоры и не ссоры.
2: Не должно быть правильно.
1: В смысле, это его отношения, зачем лезть?
2: Нет.
1: То есть он говорит: она хорошая, говорит: нет, она плохая.
2: Ты видишь за ней что-то, расскажи братану.
0: Если есть мнение на ее счет, ты обязательно обозначь. Чего? Хорошее, плохое, неважно. Если тебя спросили, расскажи. Давайте подведем так голосование. Как вас спас друг или подруга? На первом месте у нас, конечно же, вариант подтвердил какую-то выдуманную историю. Но ни одного сообщения, кстати, про это не было. Про выдумки. На втором месте это устроили на работу, чем очень помогли, да. И на третьем месте вариант ночью на дороге. Вот такие топ-3 истории.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
2: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса
7: или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Вейкаперы.
11: На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами в эту пятницу.
3: А в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горяченькие новости и это факты.
2: Британец Карл Бушби вернулся на родную землю после 28 лет кругосветки пешком. Следили мы за ним, и новости мы про него тоже периодически рассказывали. Это тот самый парень, который решил пешком обойти всю планету. У него это практически получилось. Ему 400 километров осталось до Хаббл, то есть откуда он выходил. Планировал он за 12 лет прийти, то есть пораньше немного. Но сложности разные. И у нас его здесь на границе задержали, и там еще где-то остановили. В общем, 28 лет парень шагал по этому свету, и вот наконец вернулся домой.
3: Обалдеть.
2: 28 лет. Это вышел в 98-м, получается. Да, просто говорит, я пойду пешком, обойду.
3: А можно вопрос, он миллионер?
2: Нет.
3: На какие деньги он ест?
2: Люди помогали, кормили тех, кто встречал. Опять же, у него там
3: красавчик.
2: Были какие-то средства. Да, просто вот с какой-то повозкой.

0: девушкой сзади, он шел и шел.
1: Не, ну это круто, 28 лет, это огромный срок. Представляешь, у него там дети появились уже в этом последовательности.
0: Они появились у него в 98-м, он такой, я за хлебом.
1: Да.
0: 28 лет.
1: Реально пошел, только он решил не вернуться, а обогнуть туда, взять по пути. Слушайте, но есть только один человечек, который может сказать, ну да, 28, не 40, малыш, еще все впереди. А, кто надо, тот поймет. Ходил там один 40 лет с друзьями.
0: Ну, я понял. Ну, вообще, классный квест, да, наверное? Блогер, который такой, наверное, перевыполнил вообще все челленджи, которые только мог.
1: Ну, для этого нужно, чтобы тебя ничего не держало в том месте, откуда ты вышел.
0: Скорее всего, так и было.
1: То есть, возможно, вышел такой, представляешь, он где-то уже на втором, на третьем году такой, Барсик! Ну, это он сам съест, а дальше...
0: Интересно, а ему есть куда возвращаться? Вот 28 лет, коммуналку кто платил и как?
1: Смотри, если он не из Испании, то ему нечего бояться.
2: Это да.
1: А тут вышел и до свидульки.
0: Подожди, и за 28 лет в его стране много что изменилось? Он британец? Там тоже очень много людей приехало.
1: Но есть страна, даже две, где ты вышел из своего дома, обогнул весь, вернулся, президент тот же, все так же стабильно, все прекрасно, все вообще прям идеальненько. Ты только такой... Машинки новые появились. Ну и ладно.
0: Ну и ладно.
3: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Яйца или почта?
2: Яйца. Все верно.
3: Не, он же не спрашивал.
2: Это как курица или рыба, яйца или почта?
1: Да, самолет Вайкаперов, яйца, почта, что вам надо?
2: Почта.
1: Что хотите?
2: Мне, пожалуйста, а у вас почта с каким гарниром?
1: С яйцами.
3: Полупрожарка.
2: Так,
3: почта Пашот.
2: Интересные факты про яйца. Значит, узнать, какого цвета будут яйца у курицы, можно заглянуть ей за голову. Цвет скорлупы напрямую зависит от цвета ее ушных мочек. У белых кур мочки белые и яйца белые, а у темных и рыжих красные и коричневые.
3: Какая разница, дождаться нельзя просто, пока она их вынесет с ноги.
2: Так, хотя люди едят яйца очень давно, сами римляне первыми додумались взбивать их с молоком и медом. То есть это прародитель современного омлета, он родился в Риме.
3: А нет ощущения, что они все сбивали с чем-то?
1: Я вообще думал, что в Галлии. Когда впервые Астерикс его приготовил.
3: А, когда пришел колдун.
1: Да, да.
3: И омлет дружбы он сделал, да?
1: Да, я думал, это в Галлии было.
2: Во Франции существует странная традиция. Прямо перед молодоженами разбивают о порог яйцо, чтобы их совместная жизнь была счастливой.
3: Ну, первый, кто подскользнулся, сразу
2: в реанимашку. Нет, ну, естественно, наверное, кто-то убирает. Но вот такая традиция. Я, например, не знала. Яйцо считается диетическим строго первые 7 дней после того, как курочка его снесла. А на 8-й день оно автоматически стареет и переходит в разряд обычных столовых.
1: Старое яйцо.
3: Подростка там чуть не сказал это слово на сковородке.
2: А еще знаете, как можно проверить? Я не знала, есть такой способ, как определить свежесть яйца с помощью холодной воды. Просто в емкость наливайте холодную воду, и если свежее яйцо, то оно пойдет ко дну.
3: А ты не знала этого?
2: Нет, а если оно всплывет, то его лучше не употреблять.
3: А если оно вот так вот начинает вставать, то все, уже пора готовить, иначе оно вот стухнет.
2: Лучше уже не употреблять, если оно начинает вставать.
3: А если чуть-чуть переподнимается. Может, она хочет сказать, типа, я не съешь.
1: А если из него доносится какой-то звук, то скоро у вас будет птичья ферма.
3: Или крокодильчик.
1: Крокодил.
2: А у вас было 2 желтка в яйце?
1: Нет,
3: не помню.
2: Ни разу?
1: Ни разу не видел.
3: Вот мы не обращаем на это внимание.
2: Разбиваешь яичницу, а там 2 желтка.
3: Они такое ощущение, что иногда мужчины не рассматривают что-то. Они просто разбил, порой даже со скорлупой. Я один раз очень уставший пришел домой и готовил завтрак. Я одно яйцо разбил нормально, другое отвлекся, пах, и скорлупу туда же сбросил.
1: А кстати, оно же полезно, мне же есть какой-то тоже эффект.
2: Только нужно мыть обязательно яйца.
1: Запомните это все!
0: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СНТ Каскивский проект». Декларация на наш.дом.рф.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Лайтовые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 октября, на пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня на вас нападут вялость и апатия, поэтому если ваша половинка вздумает фонтанировать идеями и хотеть от вас чего-то, ничего хорошего у нее из этой затеи не выйдет.
3: Тельцы, обратите внимание на человека, который давно в вас влюблен.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется восхищаться каждым вашим словом, делом и даже движением мысли.
2: Рак, сегодня благоприятный день для того, чтобы начать отношения между городами.
3: Львы, сегодня вам стоит свою модель поведения по отношению к любимому человеку, исходя из того, что он читает.
1: Девы, пожалуй, вашему компьютеру со всеми его многозадачными операционными системами останется только позавидовать вам сегодня. Успевать все делать вы будете феноменально.
2: Весам, сегодня гораздо лучше было бы жевать, чем говорить.
3: Скорпионы, сегодня звезды рекомендуют вам быть непредсказуемым.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит оперативнее справляться со своей той работой, которая нелегким грузом ляжет на ваши плечи.
2: Козероги, сегодня всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку придется продемонстрировать блестящие знания ваших вредных привычек, именно они повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
1: Рыбы, сегодняшний день будет богато на приятные любовные ощущения. Любите друг друга, друзья, в эту пятницу.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российский бизнес должен сам защищать свои дата-центры от беспилотников, заявили в Госдуме. В Комитете по обороне напомнили, что компаниям разрешили использовать собственные средства ПВО, однако пока не видно ни антидроновых сетей, ни наблюдательных отрядов. Ранее дата-центр Яндекса в Рязанской области загорелся после атаки БПЛА. Компания оценивает ущерб. В России появился норматив ГТО по управлению беспилотниками, пока его можно сдать только в 6 регионах. Школьников и студентов будут учить собирать и пилотировать дроны в специальных классах, которые планируют открыть в 700 учебных заведениях. Лучшим участникам соревнований обещают стажировку и работу в отрасли. Никита Гусев набрал 750 очков в КХЛ и стал 4-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки. 34-летний форвард Сочи сделал 2 передачи в матче со Спартаком, который его команда проиграла 2-5. Всего на счету Гусева 270 шайб и 480 результативных передач. К этой минуте это всего. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
19: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
20: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
21: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
22: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
23: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные.
2: Бывший учитель Иэн Тимбрелл, который 17 лет проработал в школе, рассказал о безумных жалобах родителей и учеников. Вообще меня просто заинтересовало, на что могут жаловаться родители, когда в школу уходят дети. Итак, значит, возмущенные родители как будто бы... Что ему сказали? Значит, нелепые безумные жалобы. Мамы, папы требовали запрета домашних заданий. Они требовали специальных медалей для детей, которые проиграли соревнования, ну, то есть в качестве утешения. Просили разрешения приносить алкоголь на школьные праздники. Вот здесь вообще есть вопросы. Ну и любимая его история — жалоба возмущенных родителей на то, что школа якобы не предупредила их о детском походе в бассейн. Но смысл такой, что в бассейн школьников вообще не водили. Просто школьник выдумал это и рассказал маме-папе. А мама-папа потом, видимо, качали права.
1: Ну, какие-то слабенькие родители.
2: Ну да, я тоже ожидала, знаешь, какого-то другого борща.
1: Я-то думал, что прекратите бить моего ребенка палкой.
2: Это нельзя.
1: Этим мы занимаемся дома.
2: Это нельзя, кстати.
1: То есть вот это, не проводите уроки при открытых окнах, у него оледенел глаз. Вот такие вещи надо делать. Ну, типа, хватит просить нас деньги на шторы, куда вы деваете всю эту ткань.
2: Ты можешь открыть какую-то жесткую школу, и вот любители таких вещей пойдут к тебе учиться.
1: Смотрите, я не любитель прям жестких мер, но я считаю, как человек, который имеет образование поработать с молодежью, должна быть как вот кнут и пряник. Угу. И кнут из пряников. Пряник из кнутов.
2: Так.
1: И подшлеп.
2: И пряничный кнут.
1: Так себе педагог, да?
3: Кнут и нут. Кнут и нут. Вот. Но у меня есть горячая новость. В Сербии, значит, люди, оказывается, ставят себе памятники на кладбище еще при жизни. Фотографии, даты рождения и прочерком вместо смерти. Нашли причину этому всему. Оказывается, поставить вот такую двойную плиту гораздо дешевле, чем заказать одну. То есть люди на будущее, понимаете, это вклад в собственное будущее, которое ты уже и не увидишь, по сути.
1: Так, стоп, подожди.
2: Что значит двойную?
1: А первый кто?
2: Да.
3: Первый обычно там муж или жена. Вот если они рядышком потом, то...
1: то есть при
3: жизни, да.
1: Во время когда... Подожди.
3: А один еще живой супруг.
1: Вот.
2: Второй-то уже нет.
1: Про это и говорю, что один кто-то того, и они стоят.
3: Да, двойную плиту сразу. Это дешевле, если поставить одну плиту.
1: Не, это я понял. Просто думал, второй человечек кто? Можно там... Извините, а вы когда собираетесь того? Можно я с вами присоседюсь?
2: По этой логике можно вообще сразу же два места выкупить и просто пустую плиту поставить.
1: Дорого.
2: На свадебный подарок, так скажем.
1: Можно. Получается, это коммунальное кладбище? Слушайте, но если честно, я знаю истинную причину этого всего. Они ставят себе памятники, знаете, для чего? Печеньки и конфеты.
3: А,
1: Таня.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте kremia-havail.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Классный видосик только что увидел. Видимо, про учителей поговорили, и мне сразу вот пошла подборка про то, как молодые учителя уроки ведут. Одна молодая учительница просто добавляет к оценке еще какой-то стикер с мемом популярным, который сейчас в топе, и ставит оценку, да, то есть как мы к этому привыкли, и ребеночку еще клеит стикер.
1: Распечатанный, наклеечку?
0: Да, просто «я тебя могну», там что-то такое. И подвязывает это к оценке, вот что самое интересное.
1: Ты мокнул Иванову!
2: Наставила ему ошибок, ну где он выставил ошибки. Вроде бы можно поставить 4, но ставит 3. Такая, ну такая вот фигня собачка.
0: Да, да, все так и есть.
2: Красиво.
0: Да, я думаю, очень крутой жест.
2: Молодец какая.
0: Очень учебно ориентированная.
1: Больше волнует. Я теперь тоже хочу такие стикеры.
2: Она сидит, заполняет тетрадки. Ну, до звонка дети прям заранее вбегают в класс. Она говорит: «Вы кто такие? Я вас не звал. Уходите, пожалуйста, в другой класс».
0: Вообще, кстати, много видосов, где учителя снимаются в трендах учеников.
1: Да.
0: И, по-моему, это класс.
1: Мне кажется, это точно располагает учеников, и они быстрее находят общий язык.
2: А знаете, кого это не располагает?
1: Кого?
2: Учителей прям очень-очень-очень-очень-очень и еще тысяча раз очень старой закалки.
1: Конечно.
2: Они не очень сильно идут.
1: Разбираются в трендах.
2: Да дело даже не в трендах, они такие говорят: «Так учить нельзя», говорят они.
1: Ну, у них другая школа, другие методы преподавания.
2: Нет,
1: ничего
2: школа
1: страшного.
2: Та же самая, они в одной.
1: Я понимаю.
0: Мне почему-то кажется, что им пофиг. Ну, типа, у них свои методы, у них
2: не
0: другие.
2: Не всегда. Некоторые учителя прям начинают учить уже молодого учителя.
0: Это подтвержденная информация?
2: Да. Я общался тут недавно с одним учителем.
1: Опять в метро?
2: Нет, не, нормально. Вот.
1: На улице?
2: Нет, в помещении все было нормально. Это не просто человек такой: «Я когда-то, у меня бизнес».
0: Ну и что, ты пообщался?
2: А?
0: Я пообщался с учителем, и что
2: да,
0: сказал?
2: Да, вот он рассказывал всякие разные истории вот такие, что...
1: Тебе молодой учитель рассказывал,
2: да,
1: про
2: да.
1: то, что есть дедовщина, грубо говоря?
2: Ну, почти, да. Молодой учитель начальных классов. Ага.
0: Молодой учитель начальных классов. Начал такого романа какого-то. Классно. Ну, у нас пятница сегодня, поэтому давайте про это забывать не будем. Выходные впереди, а мы услышимся с вами уже в понедельник в 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных вам выходных, ждем в понедельник.
2: Хорошего дня, ребят. Пока.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Вейкаперы
6: на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин здесь с вами на ближайшие 3 часа. В эту пятницу мы собираемся по еще одному поводу в эфире Радио Рекорд, потому что у нас очень много новинок, и которые уже прозвучат практически вот на протяжении нескольких часов в начале каждого часа. Поэтому ловите их в прямом эфире, свое мнение оставляйте о них в наших социальных сетях и, конечно же, в чате мобильного приложения Рекорда. И совсем скоро первую новиночку мы услышим. Пока к интересному, там Сидни Суини, все знаем ее, рассматриваем фотографии в различных журналах, фотосессии. Молодец, девчонка. И Мерлин Монро, они, оказывается, родственницы. Это выяснили те, кто составляет генеалогическое древо. Их общий предок — это Эзра Перри. Вот, жившая в Массачусетсе очень-очень давно. Актрисы приходятся друг другу 9-юродными сестрами. Так вот, откуда вот этот вайб и настроение, видимо. Вот почему нам так и нравится современная Суини. Молодая версия Мерлин Монро. Интересный подход. Да, кстати, и вы, если знаете про своих предков очень многое, кем они были, интересными какими-то личностями, и нет, напишите про них в чат мобильного приложения Рекорда, почитаю. Да, вы же ждали, возможно, кто-то такой вопрос, такой: я знаю, кто мой предок, расскажу о нем. Вот, есть такая возможность. И все это под треки Рекорда в пятницу. Кстати, и помимо новинки еще будет Том Боксер с треком «Морена».

0: долговеченной новинки. Нидерландский хитмейкер Мау Пи официально дропнул свой взрывной сингл «Just a Little Bit More». Он называется. Этот трек уже успел взлететь на первую строчку мирового чата Beatport и покорить Ибицу даже. Настоящий тейк-хаус гимн прямо сейчас на Радио Рекорд. Мау Пи, «Just a Little Bit More».
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
2: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Литве поручили ввести строгий маршрут транзита машин россиян через территорию республики, заявил глава МВД страны. По его словам, это необходимо из соображений национальной безопасности. Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков для жителей Иркутска и области после случая заболевания пневмонии сотрудницы местного института. Более чем у 90% контактировавших с ней заболеваний не выявили. О ситуации сообщили ВОЗ. Ранее Рейтер писал, что Трамп предложил России помочь после сообщения о случае чумы, а Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах США направить демарш из-за инфекции. Футболисты сборной Аргентины песней умоляли Месси не покидать команду. Игроки устроили трогательную акцию для своего капитана по пути на прощальный матч, исполнив в командном автобусе эмоциональную песню «Бесо и Бесо» от Ламана Хименеса. «Не уходи, подумай еще раз», — пели спортсмены, обращаясь к Лео. Новые события дня в следующем часе.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi-hawail.ru.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня пятница, я Никита Бурягин. И ближайшие 2 часа точно еще буду с вами, чтобы рассказать про новинку, которая прозвучит в этом часе. В прошлом уже услышали. И в следующем тоже будет спойлер небольшой такой вам. Ну и к интересным новостям. Индия подала официальную заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Говорят, ребята, мы готовы. Давайте, привозите к нам Олимпийские игры. Пусть все спортсмены приезжают. У нас и поплавать есть где. Ну и естественно, все, ребята, мемы просто посыпались в интернете, в эпоху искусственного интеллекта, понятно, какие мемы насоздавали, ну и теперь происходит некая такая битва этими самыми картинками из искусственного интеллекта, кто создаст мерзее картинку. Посмотрите, если вы наткнетесь на такую новость, комментариев очень много забавных, то, знаете, я верю, а почему бы нет? 2036 год, это еще ровно 10 лет для того, чтобы Индия смогла принять у себя Олимпийские игры 2036. Всем нужно давать шансы, все должны участвовать, правильно? И может быть Индия как раз и покажет тот самый эталон, какой должен быть к тому времени. Индия, я голосую за вас, если бы мой голос был решающим или вообще хоть как-то учитывался, знаете, вот, поддержу вас просто. Но с питанием тоже там отдельная тема, нужно проработать отдельно, наверное. Не знаю, ждем 2036 года, да, и там уже посмотрим, будут ли в Индии Олимпийские игры. Пока более актуальному и нужному сейчас это треки в этом часе. Кунгс, Galaxy.

0: Рекорда британский продюсер Уорринер объединился с голосом группы Rudimental. Невероятный Лорин. Их совместный сингл Let Me Forget You получился эмоциональным и одновременно танцевальным. Слушаем прямо сейчас Уорринер и Лорин Let Me Forget You. Новинка на рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Record. Реклама. Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
2: Сережа, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Оль, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
1: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
4: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме против идеи ориентироваться в вопросе тарифов связи на тарифы ЖКУ заявил Володин. Любые тарифы должны быть обоснованы. Ранее министр цифрового развития Шадаев сравнил тарифы на ЖКУ с тарифами на связь, назвав их возможным оценочным ориентиром. Компания Apple сократила производство деталей к iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса, вызванного резким ростом цен на модули памяти. Об этом сообщает Nikkei Asia. По данным портала, спрос упал на 15-20%, и, как утверждают осведомленные лица, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Россия и члены УЕФА выступили за смену руководства ФИФА. На встрече в Берлине 54 национальные ассоциации из 55 поддержали призыв к реформам в ФИФА. Единственным, кто этого не сделал, стал Азербайджан. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: То, что я видел – будущее.
6: Фантастическая премьера.
7: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам. Я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Дорогой, а что это ты напиваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
20: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
23: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
24: В этом весь ты.
23: И в этом весь ты. Т-банк.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
26: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
27: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
28: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
29: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
30: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
8: Застройщик ООО «СН Токасский проект». Декларация на наш.дом.рф.
9: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
10: Отборные полосатые семечки пикантные.
9: Невероятно вкусные.
10: Невероятно крупные.
9: Невероятно пикантные.
11: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
12: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
11: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-30-75-75.
12: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
11: Город мира. Там, где всегда тепло.
13: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. We'll be right back.

0: радио.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами здесь с самого утра, с 7, это как минимум, да, ну все, через часик уже кто-то меня сменит, не знаю, кто будет сюрпризом, пусть для вас, в этом часе новинка новая будет, прозвучит в эфире рекорда, это так точно, ну и для любителей Гарри Поттера, вселенной, всей этой, давайте поближе включать приемники, Джоан Роулинг, та легендарная писательница анонсировала еще две книги по вселенной Гарри Поттера, на этот раз главными героями станут профессор МакГонагалл и близнецы Уизли. Да, обе новинки войдут в серию Pocket Potters, называется она. Это небольшие иллюстрированные путеводители по волшебному миру. В них собраны истории персонажей, любопытные подробности, цитаты, эпизоды из оригинальных книг и так далее. Так новая история будет или нет? Я не понял по новости. Да, нам смотреть фильм про МакГонагалл и Уизли? Непонятно. Ждут все любители этой вселенной, конечно же, сериала нового, который снимается. И вроде как вот он должен появиться. Ну, как обычно, магия вот эта должна произойти перед Новым годом и Рождеством, как хотят создатели. Видимо. Давайте-ка в чате мобильного приложения рекорда напишем вашего любимого персонажа из этой вселенной. Может быть, на кого-то вы похожи, может быть, кто-то вам говорил, о, смотри, Добби. Может быть, нет, но это в шутку. Только лучший друг может назвать тебя Добби. Иным, конечно, не разрешается. Давайте, попишите, я почитаю с удовольствием, кому-то отвечу тоже обязательно и расскажу о треках в этом часе. Don Diablo 9mm. Афроджек в этом часе. Align. Walking on Dream в этом часе. Рекорд ремейк. Bowser Magnetic. По пятницам всегда они звучат в эфире рекорда. В этом часе Anima 1926 and Based. Композиция называется Prophecy. За проектом Anima стоит один из главных визионеров электронной сцены. Первый электронный артист резиденции Шепер в Лас-Вегасе и третий диджей мира по версии DJ Mag этого года. Итак, новинка Anima 1926 and Based. Prophecy в эфире Радио Рекорд.
0: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг — это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Поели. Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
6: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
8: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены в конце октября обсудить в Москве урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы. В России упростили получение выплат за утраченное из-за чрезвычайных ситуаций или терактов жилье, сообщили в Минстрое. Согласно постановлению, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. Абитуриенты получат дополнительные баллы за ЕГЭ, которые сдавали, но не использовали. Это следует из проекта приказа министерства. Также предлагается добавить новые индивидуальные достижения и учитывать при поступлении медали за проявленное мужество, сертификат об обучении в код будущего, дополнительного образования, полученного в ДОСАВ. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

чемпион по армрестлингу. Больше ничего плохого я о ней сказать не могу. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонг. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
8: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Пятница, конец рабочей недели. Ну супер же, ну скажите ведь, если бы таких планов грандиозных настроила на выходные, как-то сейчас понимаю, что тенденции к их исполнению вроде как и нет. А почему? Вот почему? Я что, кому-то рассказывала о своих планах, что они пока не сбываются или что? Или еще весь день впереди надо подождать? В общем, не знаю. Что я точно знаю, так это то, что у меня есть для вас новость. Работодатели перестали удерживать россиян. Опа. Все меньше компаний готовы выдвигать новые предложения и улучшать условия труда своим работникам, чтобы избежать текучки персонала. Как говорится, ну, не хочешь работать, ну и не надо. Вот знаете, мне кажется, самая страшная фраза – незаменимых людей нет, на твое место миллион претендентов и так далее. Это вот самые демотивирующие фразы в мире, на мой взгляд. Друзья, кстати, чем, кроме повышения зарплаты, вас можно удержать, замотивировать на работе? Ну, давайте не будем только в деньги, в бабки упираться. Чем вас можно удержать на работе? Пишите. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Пишите, я все читать буду обязательно. И новинка у нас еще совсем скоро в этом часе. А пока Dub Dogs и Fade Out Lines. Также услышим Afrojack и Control.

0: карьеры диджей номер один. Дэвид Гетта продолжает открывать новые имена вместе с французским продюсером Just. Он записал трек «Марио». Это горячий хаус-вайб с бразильским акцентом прямо сейчас на Радио Рекорд.
1: Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
4: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
6: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО «Энд Каспийский проект».
8: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
9: Отборные полосатые семечки пикантные.
8: Невероятно вкусные.
9: Невероятно крупные.
8: Невероятно пикантные.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Германия не планирует вводить полный запрет на выдачу виз для граждан России. Об этом сообщил «Известиям» европейский дипломатический источник. Ранее глава МИД ФРГ заявил, что власти Германии ужесточат контроль при въезде в страну для граждан России. Мошенники начали размещать объявления о продаже снегоуборочных машин, требуя от покупателей 100% предоплату, сообщили эксперты. Они пояснили, что в начале октября в нескольких регионах России выпал первый снег, что послужило поводом для мошенников активизировать сезонные схемы по обману граждан. 6 регионов России имеют показатель безработицы 1% и ниже, выяснил ТАСС, изучив статистику. Так, самые низкие показатели безработицы отмечены в Калужской и Нижегородской области – 0,8%, в Новгородской области, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе 0,9%, в республике Хакасии 1%, согласно среднему показателю за июнь-август. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

Рекорд. Все говорят, что я маменькин сынок. Но мама сказала, что это неправда.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость. На дне моря нашли кольцо возрастом 2000 лет. Археологи, исследующие подводные руины в Египте, обнаружили бронзовое колечко-печать. Ну, давайте не будем как-то, да, разгоняться. Никаких камешков тут нет, в общем-то, на этом кольце. Оно просто бронзовое. Чем оно ценно? Ну, тем, что ему очень много лет. В свое время оно имело невероятную ценность. Друзья, я подумала, а вот кто-нибудь из вас находил что-нибудь? Ну, может, какие-то деньги огромные вам на дороге попадались? Может быть, случайно где-то обнаружили, или как это часто бывает, да? Год прошел, надеваем пуховик, раз, полезли в карман, и там какие-то вот приятные сбережения денежные. Если было такое, пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю. Кима Саундс в этом часе и Rise Slow.

0: забывает, что пятница – это релизный день, день премьеры новинка от Сэм Фелд и исландской певицы Аздис «Need That Love» нас ждет прямо сейчас. Они не просто записали отличный дэнс-поп-гимн, но и сняли на него клип из фан-видео. Сэм заранее просил слушателей прислать забавные домашние кадры, в том числе с газонокосилками, с танцами, да с чем угодно. Все полезно, все подошло, ну, чтобы показать настоящую. Любовь и искренность – это Сэм Фелд и Аздис «Need That Love» в эфире «Рекорд» Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметили? Знаете, я вспомнил, что очень давно здесь на рекорде я рассказывал, что меня отметили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Осадочек остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, ну, прям вас же лужи.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте kremia@havail.ru. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: real slow ass.
1: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Новости.
1: Киев перешел в режим выживания, заявил мэр города Кличко. Его слова приводит AFP. Кризис с водоснабжением может приобрести значительные масштабы, отметил он. Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город. Уитков и Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Стороны рассмотрят новые идеи и предложения по урегулированию конфликта на Украине. Ранее РБК Украины заявляла, что обсуждаться будет возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Роскомнадзор проведет анализ публикаций СМИ о ситуации в Иркутской области и примет меры в случае нарушений. Ведомство призывает СМИ распространять информацию из официальных источников на фоне ситуации. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Люди младше 30 лет реже, чем представители других поколений, стирают одежду и постельное белье. Казалось бы, почему? Потому что мы не владеем, не умеют пользоваться стиральной машиной. Из-за этого наши любимые зумеры откладывают стирку на несколько недель, потому что они не в курсе, как выбрать режим, температуру, количество средств для стирки. Но, друзья, вот знаете, я далеко не зумер, конечно же, но я, например, до сих пор не научилась снимать показания счетчиков. Не надо в меня кидаться никакими яблоками там тухлыми. Да, я не умею. Стыдно мне от этого? Нет, не стыдно. Кстати, есть один знакомый миллениал, серьезный человек, директор артистов, звукорежиссер по совместительству. Он не умеет включать микроволновку, понимаете? Ну, кто из нас не без греха, как говорится? Друзья, если у вас тоже есть что рассказать, пишите. А вы что, не умеете включать? Пишите у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Давайте обсудим об этом чате. У нас Стоунбоксер и Морена. СМР.

еще Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Слушала бы и слушала эту песню, но у нас на очереди The Second Voice и Let Me Be. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В октябре Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi.havail.ru.
1: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ВСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле расценивают пуск французской баллистической ракеты как громкое и четкое послание, как это и назвал президент Франции Эммануэль Макрон, прокомментировал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые проблемы надо решать не показательными пусками, а диалогом. ВК оспаривает решение Совета Евросоюза о включении компании в санкционный список. Холдинг требует отменить введенные в июле санкции, считая их необоснованными, передает ТАСС. Курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для 5-11 классов со следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что новый курс будет апробироваться в некоторых школах со второй четверти уже в этом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
18: Дорогой, а что это ты напеваешь?
17: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
18: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам!
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, мне кажется, мы сегодня что только с вами за весь день не обсудили, о чем только не поговорили, кроме любви. Ну как так? Смотрите, житель Сочи сломал 4 городские сирены, чтобы жена не пугалась их воя. Рассказываю подробнее, молодой человек залил рупоры системы оповещения. Наверняка слышали, сегодня везде звучала сирена, у нас в Петербурге так точно. Монтажной пеной залил, пенную вечеринку устроил, полностью все это вывел из строя. На суде он признал вину и объяснил, что звук сирен провоцировала у супруги панические атаки. Друзья, как мы помним, женщина тревожная, горе в семье. Ну, кому нужны проблемы? Никому. Всем нужна спокойная, счастливая, довольная, расслабленная девушка. 70 тысяч рублей этот ущерб стоил, я считаю, копейки, подумаешь, зато женщина довольная. Вот где она живет, вечная любовь. Друзья, если меня спросят, попросят рассказать о какой-то удивительной такой любви, о прекрасном моменте, случае из своей жизни ничего приводить не буду, я скажу, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд, вон там, как люди любят друг друга. Друзья, о музыке тоже не забываем. У нас Афроджек в этом часе и Олень. Еще впереди Проспа, Free Your Mind. И, конечно, Салова, облако.ком. А еще диджей Гоя Мичико. Прямо сейчас девак и слушай.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Саша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
2: Лен, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
3: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
6: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
6: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте kremia-havail.ru.
9: Закат!

0: Скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachilipizza.ru. Акция бессрочна.
1: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 миллиона 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме против идеи ориентироваться в вопросе тарифов связи на тарифы ЖКУ заявил Володин. Любые тарифы должны быть обоснованы. Ранее министр цифрового развития Шадаев сравнил тарифы на ЖКУ с тарифами на связь, назвав их возможным оценочным ориентиром. Компания Apple сократила производство деталей к iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса, вызванного резким ростом цен на модули памяти. Об этом сообщает Nikkei Asia. По данным портала, спрос упал на 15-20%, и, как утверждают осведомленные лица, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше. Россия и члены УЕФА выступили за смену руководства ФИФА. На встрече в Берлине 54 национальные ассоциации из 55 поддержали призыв к реформам в ФИФА. Единственным, кто этого не сделал, стал Азербайджан. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
17: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметили? Знаете, я вспомнил, что очень давно здесь на рекорде я рассказывал, что меня отметили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Колпино, осадочек остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, прям вас тяжело уже.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ООО «СНТ Каскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

по какой-то причине вы решили, что на выходные вы останетесь где-то без Радио Рекорд, то схема очень простая, традиционная по большому счету. Вам нужно прямо сейчас при помощи ваших мобильных телефонов добавиться в наш Телеграм или Макс канал, где мы выкладываем классное музло, где выкладываем все радиошоу, где выкладываем все записи и так далее, лайвы, которые звучат в эфире. Ну, например, да, вы там были летом на ВК-фесте, вот сейчас такие смотрите на улицу, дождь идет, чудо, а вот летом на ВК-фесте было хорошо. И вы такие, хорошо диджей Фил сыграл на ВК-фесте, или там Swanky Tunes классно выступили, или еще что-то. Вы раз заходите в нашу телегу, берете, скачиваете этот лайв, и все, шашлыки у вас проходят просто с нормальным, кайфовым вайбом. Поэтому, друзья, не забывайте, Телеграм-канал, Макс-канал, плейлисты Радио Рекорд, чтобы и на парковке, и под парковкой вообще, где угодно, шашлыками у вас все прошло хорошо в эти выходные. Ну, а если нет, то просто слушайте эфир, у нас много всего интересного, суперчар там и так далее. Кстати, я расскажу о треках, которые будут в этом части, тем более,

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
4: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
6: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
7: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены в конце октября обсудить в Москве урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы. В России упростили получение выплат за утраченное из-за чрезвычайных ситуаций или терактов жилье, сообщили в Минстрое. Согласно постановлению, в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. Абитуриенты получат дополнительные баллы за ЕГЭ, которые сдавали, но не использовали. Это следует из проекта приказа министерства. Также предлагается добавить новые индивидуальные достижения и учитывать при поступлении медали за проявленное мужество, сертификат об обучении в код будущего, дополнительного образования, полученного в ДОСАВ. На этом пока все. В понедельник вернемся с новыми событиями.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
12: В ленте.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напиваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
19: Капсикам.
18: Маме скрутила шею весной.
19: Капсикам.
18: Плечо поднывает у сына порой.
19: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
18: Капсикам. И боль на удалении.
19: Капсикам. Моя сила в движении.
20: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
7: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
8: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

Funky Tunes отмечают сегодня день рождения. Этот кайфовый коллектив, который изначально состоял из трех людей, а потом впоследствии ограничился двумя. Короче, талантливые, целеустремленные, да, двигающиеся вперед. Я помню, как же я обалдел, когда я услышал трек с Funky Tunes в одном из форсажей. Если вы вдруг не знаете, у них была композиция «Here we go», и она звучала в фильме «Форсаж». Только представьте, да, я знал, что это с Funky Tunes, но я, конечно же, не знал, что трек там прозвучит. И вот я смотрю очередной «Форсаж», и тут бац, там какая-то погоня, что-то такое, тут звучали, это было супер ощущение, поэтому, конечно же, с большим удовольствием я поздравляю ребят с днем рождения. Что касается мероприятий наших, ну, белая, соответственно, прошла. Впереди трансмиссия. Трансмиссия в Москве уже практически через неделю, 16 октября. И самое важное, это то, что билеты на трансмиссию подорожают. Если вдруг вы собрались на фестиваль, но по-прежнему еще

настоятельно вам рекомендую в Москве заглянуть к нам на трансмиссию и улететь через портал в самую красивую музыку, то добро пожаловать. Зарубежные артисты, российские артисты, мы все будем ждать вас в гости. А потом, кстати, и Петербург будет. Это уже будет ноябрь месяц. Категория, естественно, 18+. В общем, вся подробная информация на сайте Рекорда. Так, друзья, давайте сейчас про музыку тоже, потому что у нас много хороших треков впереди. Например, далее с треком

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Женя, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
2: Люд, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
3: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
6: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
9: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
10: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
11: Застройщик ОАЗ «Энтокасский» проектная декларация на nah.dom.rf.
12: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
13: Отборные полосатые семечки пикантные.
12: Невероятно вкусные.
13: Невероятно крупные.
12: Невероятно пикантные.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Киев перешел в режим выживания, заявил мэр города Кличко. Его слова приводит AFP. Кризис с водоснабжением может приобрести значительные масштабы, отметил он. Кличко также рекомендовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы, покинуть город. Уитков и Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Стороны рассмотрят новые идеи и предложения по урегулированию конфликта на Украине. Ранее РБК Украины заявляла, что обсуждаться будет возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Роскомнадзор проведет анализ публикаций СМИ о ситуации в Иркутской области и примет меры в случае нарушений. Ведомство призывает СМИ распространять информацию из официальных источников на фоне ситуации. На этом пока все. В понедельник вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
14: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
22: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Новосибирск возглавил рейтинг самых счастливых городов России.
2: Сергей спрашивает. Привет, братва. Кого из вас в Колпино на вокзале отметили? Знаете, я вспомнил, что очень давно здесь на рекорде я рассказывал, что меня отметили в юности в Колпино на вокзале, когда я приехал.
3: Как вы оцениваете это место по пятибалльной системе?
2: Колпино, осадочек остался. То есть, на троечку. По прошествии лет. Тогда-то я оценивал на двоечку.
3: Да, ну, про вас же ложечку.
2: Да, прям двоечку мне и всекли.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF 7 на сайте HVLF.ru. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с вами. Мы будем обсуждать разные интересные, поверь, дружок, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, современный человек устал. У него информационная перегрузка, у него зашкал, у него стресс. И больше всего, конечно, он устал от бесконечных лент рекомендаций, от новостного давления и сгенерированного нейросетями контента. И в этом смысле старое дедовское радио на фоне всех этих современных трендовых онлайн-манипуляций — это такой уютный костерок с дымящимся котелком в лесу. Радио по современным меркам — это уже давно никакое не медиа. И даже новости здесь — это не химия, энергетика, а румяность ажурных бабушкиных блинчиков. Их мы и едим, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово бегут к матрасу. Наличные впервые обогнали банковские вклады как способ хранения сбережений. В сентябре 38% опрошенных назвали наличку лучшим вариантом, против 37% у вкладов. Люди хотят иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от блокировок счетов, интернета и связи. За последние полгода россияне сняли со счетов рекордные 3,3 триллиона рублей.
2: Россияне массово бегут к матрасу? Слушайте, а это отсюда выражение «матрас, матрас, дай хоть раз»?
1: Я всегда думал, что это выражение не про это.
2: Нет, я сейчас подумал, вот как раз может и про это, типа про деньги, типа дай деньги, ну хоть косарик, матрас.
1: Продаст, сука, это выражение.
2: А нет, я вот сейчас задумался.
1: Ну, возможно, да.
2: Интересно, это, давайте посмотрим на это под другим углом. Значит, люди хотят иметь прямой доступ к деньгам, да, было сказано, и не зависеть от блокировок счетов, интернета и связи. Нет, ну это понятно, да, то есть от блокировок они будут зависеть меньше, если у них будет прямой доступ к деньгам. При этом они будут чуть больше зависеть тогда от окон, из которых они, как мы знаем, выкидывают наличку мошенников. Они же ее из матрасов, наверное, берут.
1: Да, конечно, не из банка.
2: Ну, да, не со счетов. Конечно, если бы бабки были там на счету в банке, так быстро бы они курьеру мошенников из окна не выкинули. Значит, тут куда ни плюнь, да, всюду этот, да, матрас или клин. Да и, знаете, и доступ, как они сказали, и чтобы иметь прямой доступ. А я вам скажу, есть и другая проблема. А доступ к матрасу – это не проблема, потому что и доступ к матрасу, к деньгам, да, который в матрасе, он тоже, надо сказать, не прямой. А вдруг на матрасе кто-то лежит? А вдруг на матрасе батя храпит? А да, тебе нужно срочно из матраса на пивас?
1: Стопэ, как бы. Давайте вот без этой анархии. Почему-то батя лежит на моем матрасе. Пускай лежит на своем матрасе.
2: Не пускай, но не бывает.
1: И на своих, так, и на своих деньгах.
2: Давайте будем реалистами.
1: Я на своих как бы лежу.
2: Нет, ну знаете, ну что, не может быть. Матрас, на нем кто-то это. Хоть дай хоть раз.
1: Ну, так придется подождать немножко.
2: Нет, понятно, доступ... Вы считаете, доступ прямее, чем если через...
1: Да, ну из дома выходить не надо.

0: Так что прямого доступа к деньгам и в матрасе тоже нет. Ну, по крайней мере, нас так пугают новостями про мошенников, во всяком случае. Но в любом случае, если это так, да, вот если россияне уже окончательно побежали перекладывать деньги из банкоматов в матрас, а мы знаем, что они действительно это делают, бегут, уж не знаю, куда они их там перекладывают, но бегут к банкоматам. Но если, значит, тенденции усиливаются, и они все больше перекладывают деньги из банкоматов в матрас, из-за того, что они не доверяют банкам, а, следовательно, и банкоматам, что, в общем, понятно, а доверяют больше условным матрасам, значит, ну, тут остается только одно. Значит, нашим банкам нужно просто вот пользоваться этим знанием, этой информацией, срочно все менять, срочно делать ребрендинг, глобальный, и не только полный ремонт, да, полное изменение, 100%. Нужно... вот прямо нельзя это откладывать на завтра, нельзя. Знаете, как говорят, это нужно было сделать уже вчера. Нужно переделывать банкоматы в матрасоматы. В банках там, на улицах, да, ставить большие матрасы, такие с дыркой, куда можно с одной стороны деньги запихать, а с другой стороны достать. А чтобы матрасам как бы вот совсем доверяли, матрас должен быть такой, хотя бы с небольшим желтым пятном. Типа такой.
1: По-домашнему.
0: Да, свой домашний. Да-да-да.
1: Да, вот хороший,
0: вы почувствовали сразу. Да?
1: Хороший план. Ну, смотрите, ну как, о чем это вся новость глобально? Это жалуются банки, да, что у них выводят из них деньги и сняли рекордные за последние полгода 3,3 триллиона рублей. Так о чем банки жалуются? Они же сами виноваты. Ну, так ты не давай. Не давай снимать. Но это они нам тут, эти банкиры, как
0: понимаете,
1: бы, да?
0: Но, видимо...
1: Просто нет, подожди.
0: Слабые они,
1: да,
0: еще.
1: Не, подожди. Давай, подумай, остановись, как бы, да?
0: Они
1: давай,
0: так и делают.
1: Давай до завтра.
0: Нет, но не могут, понимаете, не хватает
1: силёнок.
0: Приходят сильные эти пенсионеры, прежде всего. Нет,
1: ну как-то убеждением, как-то, знаете, пряником они кнутом.
0: Не получается. А значит, нужно еще раз глобальный ребрендинг. Извините за это дурацкое слово, но другого нет. Вот... Может быть, даже, знаете, вот у нас главный Сбербанк, да, а почему бы не сделать главным матрасбанк? А еще лучше подматрасбанк, да, или в матрасбанк. Или кто там на матрасе? Бабки, да, бабкабанк, например, да? Потому что Сбербанк прекрасный, замечательный банк, ну, Сбер, мы понимаем, сберегательный, но, знаете, у меня один человек сказал, что он, серьезно, зумер, походу. Он спросил, а Сбер для меня, это слышится как Спёрбанк.
1: Ну, это заблуждение.
0: Вот именно. Или там Сбрилбанк. Поэтому, да, подматрасбанк. Или где еще вот у нас люди хранят?
1: Да, я под матрасом не храню.
0: Нет, хорошо, согласен. Вот у нас еще люди хранят деньги в крышке сливного бачка унитаза. Почему не сделать сливбанк?
1: Ну вот хороший план.
0: А еще лучше прямо сразу крышка банк. Хотя... Нет, это, наверное, не очень, да?
1: Я вот, например, храню, как бы все знают, я храню деньги в морозилке в пакете с пельменями. Вот как что-то.
0: И? Все это, теперь это знают чуть больше,
1: да? Не, ну, как бы, я рассчитываю на вашу порядочность, на конфиденциальность.
0: А что тут еще рассчитывать? А в любом случае вопрос. Не, мы не будем вас спрашивать, где уже тысячу раз, мы все знаем про вас. Мы знаем, что вы там что-то храните. Знаете, у нас люди такие, они думают все, что сейчас я расскажу, где там храню, и все. Они про деньги вообще ничего. Знаете, у нас деньги, это прям все сразу замирает внутри. Ай-яй-яй, они хотят нас и здесь хотят обдурить. Поэтому вас уже не так спрашивают. Мы спрашиваем вот по мотивам новости. Ты, вот как нам сообщает новость, перешел на наличный, снял из банкомата, или вообще, или даже у тебя есть какое-то там, какие-то деньги онлайн, сколько это наличных?
1: Почему ты это сделал? Чего ты опасаешься? Или наоборот, для чего-то? Как бы, ну, вот такие причины, поводы. Выводишь деньги, не выводишь деньги.
0: Да, какие взаимоотношения? Может быть, конкретно с матрасом. И, кстати, меня этот опыт очень интересует. Может быть, не сейчас. Давайте говорить. Был и у друга, да? Опыт с матрасом. Потому что я вам клюсь, никогда в матрасе деньги не храню.
1: Конечно.
0: Да, нет, почему, конечно.
1: Мой друг у меня в морозилке хранит.
0: С пельменей?
1: С пельменей, да. Откуда?
0: Потом расскажу. Вы поняли, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Российские проститутки начали зарабатывать столько, что не укладываются в лимиты самозанятых. Бухгалтер рассказала о клиентке, которая получила 2,5 миллиона рублей всего за 3 месяца. Это больше максимального годового лимита для самозанятых. Поэтому теперь женщине придется зарегистрировать ИП. При этом работать в черную становится рискованнее. Налоговая активно ищет тех, кто скрывает доходы.
2: Так слушайте, так это круто, то есть теперь будем трахать ИПшниц? Это же прикольно, раньше только самозанятых, но это так себе, да, такой уровень для начинающих, а теперь...
3: Не, ну не мы, а вот другие.
2: Ну, конечно, вот, так сказать, это я от их лица говорю.
3: Эти маргиналы, как бы, эти вот все.
2: Да, вот смотрите, ну и потом, смотрите, наконец-то все по-честному. Теперь ИПшниц будем ИП, это, ать.
3: Слушайте, ну я
2: правильно... От слова ИП,
3: я имею в виду. Правильно я услышал, что бухгалтер рассказала о своей клиентке? То есть у проституток уже есть бухгалтера, у них уже есть бухгалтерия, как бы.
2: А как вы хотели?
3: А что это такое?
2: Послушайте, а время платить налоги всем. А какие через них бабки проходят? Бабки, в смысле, я имею в виду не те, кто работает, а деньги.
3: Ну и правительство.
2: Хотя это тоже, да. Конечно, разумеется, и бухгалтер, наверное. Я даже есть и старший бухгалтер, и вахтерша.
3: Директор, коммерческий директор там, да? Столовая. На предприятиях.
2: Конечно, такое дело, понимаете. А вы что хотите, чтобы это все в серую уходило, в никуда, по карманам рассасывалось? Конечно, надо платить налоги. И все по-честному, и все очень хорошо. Единственное, что вот меня беспокоит, ведь если она будет ИП, вот она была самозанятой, да, и стоила там, там 1005. А ИПшница это уже будет дороже. Самозанятая там 3-5, ИП это уже 10. А если проститутки станут ОАО? Это мы уже, знаете, не потянем. А если еще круче? Знаете, производственный кооператив, то, что называется, артель.
3: А именно артель.
2: Артель, да. Мы только группы уже скидываться на артель.
3: А еще всяких там ИП, этих там ОАО, красивые названия, типа ОАО «Маркарян и партнеры».
2: Маркарян кто?
3: Я не знаю, даже видел, как это. Маркарян и партнеры.
2: А если, представляете, да, они ставят там, пускай даже вашими партнерами станут хозяйственным товариществом.
3: Товарищество.
2: Да, конечно. Это уже не про наше хозяйство. Это только миллиардеры.
3: Ну, как все сложное потерять. Время мы живем, действительно. Ну, вот как-то нужно. Но, с другой стороны, а как они зарегистрированы? Как кто? Как, там Тамара Грузоперевозки, как вот ИП. Ну, у нас же нелегально, как
2: нет,
3: бы вот.
2: Подождите секунду. Нет, ну это тут вы странно рассуждаете. ИП это как раз вот то, что нужно. ИП это как косло. Что они делают? Правильно, да?
3: Нет, то, что они делают, это понятно, мы все понимаем.
2: Ну, как... Нет, ну послушайте, как раз все понятно. Вот это вот, в этом случае у меня вопросов нет. Значит, у проститутка и... Ну, как это сказать? Я не могу по радио. Ну, примерно вот плюс-минус все правильно. Она же не... Нет, конечно, некоторые делают и другое, но это же тоже. А ты...
3: Ну, и просто перевозки еще не могут.
2: Нет, а само собой, если он тяжелый. Клиент.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Шоу.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации выпустят в виде комикса. Каждую статью превратят в отдельную историю с картинками. Авторы считают, что ироничная подача поможет самым маленьким гражданам быстрее запомнить нормы закона. Книга выйдет уже в ноябре, а цена такого пособия составит 1600 рублей.
2: Уголовный кодекс в виде комикса. Нет, это, конечно, здорово. Вот только такой вопросик маленький. А не захочется над законом просто поржать? А, знаете, там, типа, комикс, да? Федеральный там закон 273 ФЗ о противодействии коррупции. И тут слышен веселый, задорный детский ржач. Типа, о, смешная статья.
3: Ну, это, кстати, странно, что действительно, УК РФ это последнее, над чем хочется иронизировать.
2: Нет, а теперь хотят.
3: Ироничная подача такая.
2: Когда, в детстве, да, потом вырастут, станут взрослыми, тоже на ней посмеются. Знаете, как в детстве. Помнишь, ржачный комикс такой был? Дай что-нибудь украдем, поржем, как в детстве. Они считают, что ироничная подача поможет быстрее запомнить. Комиксы-то да, а закон-то они уважать будут? Вот такой вопрос. А потому что вот ржать и уважать, ну, не всегда одно и то же, да? То есть, нет, это, конечно, так сказать, нет, с комиксами проблем не будет.
3: Наше поколение, как бы, воспитано на том, на почтительном отношении к Уголовному кодексу. Мы снимаем перед ним шляпу.
2: Да нет, ну, конечно, это... так, нет, то есть, нет, понимаете, ну, нет, не совсем так. Тут, смотрите, тут другая история. Раз сейчас они предлагают, чтобы дети учили Уголовный кодекс по комиксам, это означает как раз другое. Это означает, что все предыдущие поколения до этого, да, значит, воровали, да, вот Карамзин, да, Вяземскому, да, что делается в России, воруют, да. Это все потому, что комиксов не читали.
3: Комиксов, да. Да?
2: Вот тут несколько лет назад, помните, дело там, просто так, как балды, там, Захарченко этот был, полковник, да, у которого там налика на 9 миллиардов. Потом там дело следователей в 2024 году, СК, там, где, значит, там, взятка в размере там 7 миллиардов, там, биткоинов там на 3 миллиона, да, пятиэтажные дома на Рублевке в стиле там барокко и рококо у тех, у кого зарплата 60 тысяч. Это, я так понимаю, все из-за нехватки в их детстве комиксов.
3: Да,
2: правильно?
3: Конечно, конечно.
2: То есть они будут... а вот извините, а вот такой другой, а вот то, что называют расчленинград у нас, да? Вот помните дело профессора Соколова, который, значит, участвовал в исторических конструкциях, там Наполеона изображал, а потом расчленил свою подругу. Это я так понимаю, что он в детстве не тот комикс про расчлененку
3: увидел. А вот, кстати,
2: увидел, да?
3: По поводу его статьи, многих ваших, а все ли статьи УК РФ будут как бы в виде комикса переработаны? Потому что и для детей, потому что очень, ну, большая часть статей, как бы, это запрещенная для детей информация. То есть, начало это преступление, там, да, там, вещества, там, вот, расчлененка.
2: Ну,
3: вот,
2: не на все, значит, будут.
3: А то, что,
2: вот, вот такие просто, самые веселые
3: даже,
2: статьи.
3: Даже просто формально им нельзя их показывать.
2: Нет, что,
3: они
2: не
3: надо. Должны знать, что такие явления
2: правильно
3: есть.
2: Правильно, вот поэтому на такие не надо делать. А надо какие-то легкие, там, коррупция, воровство. Ну,
3: а, я знаю, знаете, какая хорошая статья у нас есть? 227, если не ошибаюсь. О морском пиратстве. То есть там пираты, попугаи, деревянная нога, там, да, там,
2: супер.
3: Капитан Джек Воробей. То есть есть такая статья.
2: Это не прям комикс, вы уже описываете.
3: Да.
2: Но я бы, знаете, учить уголовному кодексу с помощью. Уголовному кодексу с помощью комиксов. Видишь, я уже путаю слова кодекс и комикс.
3: Вот
2: да?
3: Это плохо.
2: Это уже, наоборот, это уже хорошо. Это уже авторы должны гордиться своим предложением. А что если уголовному кодексу еще учить с помощью анекдотов? Ведь на самом деле есть замечательные анекдоты, которые нас могут научить интересному, да, вот там анекдот такой, там, например, вот, да любой, пожалуйста, там грабитель в магазине, там, да, давай там клади бабки в пакет, кассир такой, ну, ладно, ладно, кладу, но пакет-то 30 рублей стоит. Грабитель, что ему отвечает? Правильно, я со своим.
3: Смешно.
2: Например. Да, так это не смешно! Вы не так на это смотрите. Вы смотрите там, или там, например, там грабителя судят, значит, судья такой, почему вы отобрали у жертвы там только часы? Хотел узнать, который час. А просто спросить было нельзя, да я как-то постеснялся. Да разве не учат наш это? Это же вот этому, что этим анекдотам нельзя ничего научить.
3: То есть, чтобы не стесняться, а спрашивать, который час.
2: Да! Или там анекдот, пришли в магазин, долго решали, что брать. Водку, виски, бренди, взяли кассу. Например, тоже же учат. Или тут тоже старый анекдот, знаете, просто воры-идиоты вскрыли, значит, инкассаторскую машину и украли только магнитолу. Поучительно! Запоминается? Запоминается! Да, я еще могу вам рассказать, если хотите.
3: Нет,
2: просто почему бы не внедрить этот метод? Да это же, понимаете, с помощью анекдотов нас никогда не учили закону, на самом деле.
3: У нас учили жизни с помощью анекдотов.
2: Жизни, да, и вот поэтому вы научились, да. Видите? А вот теперь, если еще и комиксы, и анекдоты, еще что можно? Немножко клоунады, я бы добавил. Такой, выходит, например, клоун. И что он может сказать?
3: Нет, ну клоунада уже устаревшая. Нужно, чтобы были всякие рилсы, как бы, чтобы сидельцы, как бы, весело рассказывали, там, не знаю, в ТикТоке, там, как бы, так, за что они...
2: Такое уже есть. Вот в чем проблема, да?
3: Чтобы не повторяем моих ошибок, нет, там, маленький дурачок.
2: Ну, не то, чтобы... Нет, там другой посыл. И это называется другим словом. Повторять мы его здесь не будем. Но комиксы я возьму сейчас на заметку. Вот вы, кстати, какую статью знаете наизусть? Вот,
3: чтобы точно. Про пиратство.
2: А все?
3: Все.
2: Больше ни одной? А знаешь почему? Комиксов не читали. А вот сейчас время как раз, пока будет ближайшая реклама, их почитать.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: И тех, кто, как люди старой закалки, привыкли слушать музыку дома, а не по радио, а по радио слышать себя, вот для вас как раз сейчас этот момент в нашей программе. Мы его между собой называем «Народные новости», но фактически он означает, что вы нам тут понаписали кучу всего, и кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. «Народные новости», чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне массово снимают деньги с банковских счетов и хранят их дома, так сказать, под матрасом. За последние полгода сняли больше 3 триллионов, черт побери, рублей. Мы, как обычно, не верим на слово всем этим новостям, как бы, мы проверяем их на вас, наши дорогие слушатели. Вот так ли это, не так ли это? Снимаешь ли ты деньги, как бы, с банка? Хранишь ли ты дома, там, под матрасом, не под матрасом, неважно. Почему? Какие причины этого? Или же нет, или же тут сохранишь в банках, и тоже какие-то причины. И вот люди написали очень много, и даже дают советы. Вот Дима пишет. В трусах нужно и наличку, и карточки хранить. Особенно, когда едешь в плацкарте. К примеру, машину покупать едешь из Омска в Екатеринбург. Много раз так делал. Даже конченый урка в трусы не полезет. Все там.
0: Нет, подождите. Это очень хороший совет. Надо его обдумать. Но у меня сразу вопрос. Значит, хранить деньги в трусах. А где хранить то, что вот раньше мы по старинке до денег... хранили в них, вот мы с вами, например.
1: Слушайте, ну давайте так, ну хватит там в ваших трусах места и для денег, и для этого
0: в
1: всего.
0: Не знаю, но... мне в моих уже не хватит, да, например. Да. Нет, понимаете, нет, конечно, если денег больше, чем этого, это хорошо. И, кстати, так обычно и бывает. Знаете, есть по некоторой теории обратная зависимость между размерами того, что в трусах для тех, кто вот хранит это, ну вот, для староверов. А что вам понятно?
1: Что как бы чем больше денег, тем меньше.
0: Нет, я понятно. Мы же говорим про трусы. Хранить в трусах – это очень-очень хорошая идея. Но где хранить это? Потому что...
1: Ну, когда... на свежий воздух, чтобы дышало.
0: Да, нет, вот есть какие-то вот со слоником такие, да, я знаю, вот это другое
1: там
0: дело.
1: Там много денег влезет, если слоник, он будет...
0: А потом, насчет того, что не полезет урка, ну, вы знаете, я вам клянусь, я знаю истории, причем не одну историю рассказывали там друзья-друзей, клянусь, это так, что крали из трусов, где-то в поездах или где-то еще. Может, это были не урки, может, как раз это были культурные люди, интеллигентные люди.
1: Да, люди, профессура.
0: Это урки боятся, а какие-то интеллигенты... А что какому-нибудь культурному человеку? Который, может быть, он поет, певец. Ну,
1: так, двумя пальчиками, так, мизинчиков оттопырив, да, так, резинку приподнял от трусов, да? Хоп, схватил денежку, да? И был таков.
0: Но и потом, ведь, можно же забыть. Вот в чем проблема. Вот хранишь, особенно в поездах, особенно пьющий. Там, раз, накатил туда-сюда, пошел.
1: Ну что? Ничего. Вот.
0: Это монетки, ничего.
1: Просушил как бы нормально. Черт, это же деньги. Деньги не
0: пахнут. Судя по всему, у вас был случай. Да, я понял.
1: Так, ну вот же дилемма между выбором между наличными и банковскими вкладами, вот такая, какой-то другой вот аспект приобрела вот нашего слушателя. С одной стороны, наличные деньги – это пережиток прошлого. А с другой стороны, пачки купюр – это дико сексуально. Действительно, трудно выбрать. С одной стороны, это как бы ретро, а с другой стороны, сексуальное ретро.
0: Вот это поразительное, на самом деле. Вот как зовут человека?
1: А я вот уже потерял.
0: Это не важно, но он ставит нам действительно невероятную важность и дилемму, очень современную, актуальную дилемму. С одной стороны, конечно, это уже пережиток.
1: Ну да, ну как, да? Живем в 21 веке.
0: С другой стороны, и сам секс это пережиток, да? Ну кто вообще с этим занимается? Сейчас у нас все цифровое, да, туда-сюда, по крайней мере, знаете, такое индивидуально цифровое. Да, скажем так, более корректно. Да, и с деньгами тоже. И поэтому это и сексуально. Конечно, это невероятно сексуально. Больше того, вот тебя может возбуждать деньги по-настоящему только когда они реальные, когда они офлайновые, когда их можно пощупать. То, что это, да, то, что называется фиатные деньги. Понимаете?
1: Да, помните, вот ушла такая эпоха замечательная, вот из нулевых, там, когда вот люди постили фоточки свои там в Одноклассниках, ВКонтакте.
0: Да.
1: Вот, валяется на ковре и вокруг там купюра, купюра.
0: Конечно.
1: Там,
0: да, там, есть, конечно, у этого минусы у купюр. Потому что на них кто-то изображен. И ладно это, если, слава богу, наши купюры. У нас там никто так особо из людей там не слишком часто. У нас на 50, на 50 рублевый Петербург изображен. Там
1: Хабаровск,
0: на 1000, Хабаровск, ну, города. А вот у них на проклятых их долларах там мужики какие-то. И,
1: а
0: понимаете,
1: мужики? Там в париках, я думал, они просто...
0: Да, вы думаете?
1: Женщины, бегуди.
0: Так вот, и тут сексуальность очень опасная штука. Тебя это возбуждает, а это мужик. А думаешь, что это не парик, а вы думали, кто... Вы думали, Джефферс, а кто-то...
1: картинка такая.
0: И поэтому что сделали?
1: Так, ну да, возбуждая.
0: А это плохо. Плохо это. Тут надо разбираться, конечно. И вообще купюры — это очень тонкий момент. Очень важно, что на них нарисовано. И вот это вот у нас нарисованы города, у них президенты, да? А вот надо что-то такое, вот, чтобы, с одной стороны, сексуальное, а с другой стороны, чтобы без вот этого.
1: То ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии там птичка киви.
0: А киви? Ну, киви — это не так сексуально. Нет, нет, а что, если действительно прям не побояться? Вот у нас, кстати, есть слушатель один, у него на аватарке, сейчас я вам покажу, вот я его найду.
1: Киви?
0: Нет, ну почти, вот. Вот смотрите, вот такой вот. Его зовут озабоченный Краснодар. Вот смотрите, вот сейчас. А что, если вот прямо на купюре вот это?
1: Ну тут, а какая купюра должна быть?
0: Ну, самая большая.
1: 20 сантиметров сколько?
0: Так, давайте я почитаю. А, нет, читайте вы, зависит.
1: А вот, Катя, что-то там говорили про цифровую эпоху. И вот, как бы, по этому поводу тоже наш слушатель пишет. Скоро наступит век цифрового рубля. Его никто в матрас не засунет. Разве что в цифровой.
0: А у меня был такой цифровой матрас. На нем была, как сейчас помню, написана цифра. 1000. Это была его цена. Про большие буквы, почему-то фломастером написали. Это цифровой матрас?
1: На опрашке брали.
0: По-моему, кстати,
1: это их стиль такой. Писать прямо на матрасе цену.
0: А еще бывает, знаете, такой желтый цифровой. Ну такой.
1: Там реально. Такой прямо и купили, да?
0: Да. Дешево.
1: Так бы за 1500, а тут за 1000.
0: Да, я до сих пор в нем храню, как в цифровом. Давайте последний. Сейчас за этот придет петух.
1: Так, так. А вот не по теме, просто сообщение, нам приятный комплимент. Греет душу то, что когда интернета не будет, а вы будете. Люблю вас, псы.
0: А извините, когда не было. Мы были, не было интернета раньше. Сейчас интернета не будет, мы будем, да? И удивительно, то есть получается, что мы по отношению к интернету что?
1: И до, и после.
0: А вот место. А будет когда-нибудь такой момент, что будет интернет, а не будет нас? Страшно представить, но может же такое быть?
1: Да нет, ну что.
0: Маловероятно. Нет, конечно, почти невероятно.

0: Шоу.
1: Лысые россияне устроили бум продаж колпаков для сна. За последний месяц спрос на ночные шапочки взлетел почти на 4000%, подсчитали журналисты. Больше всего аксессуар покупают мужчины старше 40 лет. С приходом холодов решили утеплять не только тело, но и голову. Цены на колпаки начинаются от 250 рублей и доходят до 2000.
2: Зачем лысому колпак для сна с приходом холода? А расческа лысым не нужна с приходом шизофрении, нет?
3: Не, ну может лысые это на морозе спят.
2: Это у меня правда. Что случилось? С приходом, значит, аксессуар покупают мужчины там старше 40 лет с приходом холодов. И тут я ничего не понял. Что значит с приходом холодов? То есть лысые сейчас спят на улице, что ли? И это значит, получается, что... Так получается, что всех лысых что, из дома выгнали, что ли?
3: Ну, возможно. А возможно, они как бы частично спят на улице. Знаете, как помните, это знаменитая суворовская, там, держи голову в холоде, а ноги в тепле. То есть башку в форточку высунул лысый.
2: Зачем? Нет, наоборот, они ж не хотят.
3: А, да, наоборот. Не получается.
2: Значит, и почему у них дома, что ли, не топит? Уже вроде протапливать тихонечко начали чуть-чуть. А если начали протапливать, зачем им колпак? Им достаточно панамки там, ну или кипы такой небольшой. Зачем им колпак? Или... Это какие-то лысые из Чукотки, что ли?
3: Ну, то, нет, там тоже топят нормально, я думаю.
2: Я тоже думаю. А вообще, если вот лысым так холодно, а колпак-то вообще поможет? Потому что если по-настоящему холодно, по-российски, я не знаю, кстати, откуда эта новость, если вот реально холодно, то спать колпак — это полная фигня. Спать нужно в ушанке, в этой...
3: Ну, вот, как триух какой-нибудь там.
2: Что да? Три?
3: Ну, триух.
2: Это, кстати, не только спать, хорошая штука. А третий ух куда?
3: Ну, там туда. Там что же мерзнут?
2: Да, я понимаю.
3: Это же везде лысые, которые лысые.
2: Это поэтому трех, я, кстати, не знал. Ну и что там, спрос, как было сказано, на ночные колпаки взлетел на 4000%. Это где ж так похолодало-то? То есть где-то прям какой-то прям лютый мороз, что ли?
3: Да, это очень странно, потому что почему в прошлом году большинство лысых, которые в этом году лысые, в прошлом году тоже уже были лысыми? Не, ну, знаешь, какие-то новички, да?
2: Как ну, такие, есть которые, новобранцы, конечно.
3: Большинство, как бы, в прошлом году стопудово бы... Вот вы были лысым в прошлом году, и в позапрошлом, и 5 лет назад.
2: Но в какой-то момент...
3: Куда они делись?
2: Знаете, парадокс лысого, один из парадоксов, когда в какой-то момент лыс становится лысым. В какой-то момент я же не был лысым, даже, кстати, помните этот момент. Так вот, да, конечно, но вы правы, что то есть.
3: Почему?
2: И, видимо, я не знаю. И знаете, может быть, это не сами лысые скупают. А может быть, как это часто бывает, все объясняется очень просто. Может быть, просто лысым кто-то эти колпаки для лысых дарит в подарок. Ведь смотрите, у нас же скоро Новый год, да, а до этого у нас День народного единства. А мы знаем, что на День народного единства лучший подарок лысому – это колпак. Разве нет?
3: Ну, не знаю. Странная, конечно, какая-то мысль. Ну,
2: почему?
3: Знаете, эти вот колпаки ночные, как бы, они как бы издревле, ну, помните, такие с кисточкой такой. Ну, видимо, в кино видели, да, на каких-то на гравюрах кто-то смотрел. Они идут в комплекте с...
2: Вы такие, смотрите, гравюры!
3: Я думаю... Они в комплекте идут с такой длинной ночной рубашкой.
2: Да, да.
3: До пят такие вот.
2: Не, ну это нам уже не нужно.
3: Не нужно? Ночнушки вам не нужны?
2: Нет, мы лысые. Нам достаточно, что просто...
3: Бери ночнушку, лысая башка.
2: Не нужно, да? Достаточно, что просто лысый в колпаке. Ведь лысый в колпаке — это уже не лысый, это уже околпаченный. И нам этого достаточно на 100%. Но только я не очень понял, значит, если на 4000% подорожал, там, не на 100%, не на 1000, это получается, что то есть практически все лысые купили.
3: И может быть даже... И не по одному колпаку даже было.
2: А может быть не по одному. Ну, а может быть даже... Может быть даже и Михаил Мишустин.
3: Не, ну я не думаю, у него был уже, наверное.
2: Может,
3: бархатный.
2: И тогда у меня вопрос. Смотрите, значит, я просто не зря тут возмущаюсь. Честно говоря, я просто шокирован. Значит, колпаки продажи этих для лысых выросли на 4000%. Да, то есть купили все лысые. А что, получается, я прощелку, что ли? То есть все лысые уже в колпаках, а я как не родной, что ли?
3: Ну, вам какой-нибудь другой ушлый лысый может перепродать.
2: О, я надеюсь, надо брать. Где? Я возьму два. Один для сна, а другой так лысого погонять.
0: Крем-хруст шоу на рекорде. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Ваш член могут заблокировать навсегда. В одном из популярных умных поясов верности нашли критическую уязвимость, из-за которого устройство можно запереть намертво. Гаджет управляется через Bluetooth-приложение, и хакеры могут удаленно получить контроль над замком, оставив владельца без электронного доступа к собственному устройству.
1: Господи, только нам еще этого не хватало. Слушайте, вот мало нам проблем и фобий. Теперь, значит, еще одна. Заблокированный член. Вы знаете, вот что значит «пришло, где не ждали». Вот я думал, знаете, что проблемы с членом у меня там когда-нибудь будут, ну, какие угодно. Там откажет, заклинит, там обмякнет, ну, и протечет, наконец. Но я даже не думал, что его могут еще и заблокировать.
2: Слушайте, да, и хотя вот давайте, что за угрозы такие? Ваш член, не ваш? Не наш, а ваш!
1: Смотрите, если вам блокируют, то он уже не только ваш. Тут не так все просто. И тут, понимаете, у меня как раз ваш-наш, сейчас разберемся. Вы понимаете, как индивидуалист. Я, например, социалист в этом смысле. Он общий. Понимаете, но у меня другое беспокоит. Потому что мне это не нравится. Пора срочно снимать пояс верности. Вы, кстати, сняли уже? И вообще он у вас через Bluetooth или механический?
2: Не-не-не, у меня по старинке аналоговый.
1: Вместе со штанами, да?
2: Блокируй, не заблокируешь.
1: Хитро.
2: Все на ручном управлении.
1: Вообще все, и сам он. У вас все, да, ручная работа. Но, и чего ваш член, была новость, могут заблокировать навсегда в одном из популярных умных поясов, даже критическую
2: уязвимость. В одном из популярных, то есть есть еще и непопулярные.
1: Непопулярные, конечно.
2: Что ж там творится в непопулярных?
1: И вот отсюда
2: будет... Они там совсем рубят, что ли, под корень там могут срубить, как бы там что?
1: Опасности на каждом шагу. И тут у меня такой вот вопросик. А у нас, я боюсь спросить, как много мужиков носят пояс верности? Вот Николай Басков носит? Хотя, наверное, ему блокировка члена-то... Ну, сзади, там, например. Все-таки шоу-бизнес, как-никак.
2: Ну, возможно, знаете, у него есть какие-то механизмы обхода блокировок. Какой-то специальный такой для этого... такой, ну, знаете, как вот бывает такое... Это вот КВН, скажем, другими буквами.
1: Кто у нас из мужиков носит пояса верности? Было сказано об этом как не просто о чем-то само собой разумеющемся, а как о том, что уже опасно. Так вот я хочу знать, я где живу?
2: Да, может, то есть,
1: я...
2: не рассказали нам, что вот стали популярными пояса верности.
1: Так вот мужчины, они уже есть.
2: А нам сказали, они могут заблокировать ваш член.
1: И тут я просто хочу понять, где я, на какой планете. Что тут, да, где сойти? Потому что вообще-то, ну, пояса верности, насколько мне было известно, в основном раньше носили женщины. И раньше, очень даже раньше, да? Там, чтобы предотвратить там беременность, измены, там, в античности, там, так сказать, рабынь, там, знаете, от нежелательных всяких этих историй, там, иногда от насилия. Но я знаю только один случай, поправьте меня, что вот, по-моему, в викторианской Англии в 19 веке один раз, по-моему, это единственное в истории, появились так называемые мужские устройства. В том числе и мужские устройства под названием, как это
2: поезд
1: называется?
2: Верности.
1: Поезд верности. С другой целью. Чтобы предотвратить у мужиков ненужную мастурбацию.
2: Ну, там у юношей, да, скажем так?
1: Ну, конечно, у детей, да. Да, да, родители.
2: То есть, значит, получается, что и сейчас ваш член может батя заблокировать?
1: Так, вот я и хочу понять, это в этом смысле? Чтобы не лишний раз не это, да? Нет, просто какие пояса верности, о чем идет речь? То есть теперь мужики их носят, а кто им их натягивает?
2: Ну, слушайте, если... удаленно по Wi-Fi, то как бы кто-то другой как бы рулит, как бы, да? То есть, как бы, ну, то есть, зачем мне, как бы, если вот по Wi-Fi там, да, просто кнопку нажал там.
1: Кто вами управляет? У кого кнопка?
2: Я вот не знаю.
1: Но самое главное, как это работает? То есть это как? То есть член прямо в замок в какой-то? Или в кольцо?
2: Подождите.
1: Кстати, я видел такое видео, ну, это. Как это?
2: Не путайте, заблокировать и прищемить. Знаете, как можно молнией.
1: А это не то, что там, так сказать, игла в яйце, яйцо.
2: Нет, я надеюсь, что как-то более гуманно там.
1: А как это, как блокируешь? Что происходит? Это больно или наоборот?
2: Вот вы путаетесь, прищемить, как бы.
1: Что происходит?
2: Я не знаю.
1: Я просто подумал, я думал, что прищемить. Я даже подумал, может быть, у нашего начальника. Знаете, когда он там посреди разговора, у него такое лицо странное. А может, это просто потому, что ему член заблокировали?
2: Кто? Что, он начальник?
1: Вот это интересно.
2: Да, никого нет. кто? Это он вам, ну, у вас может быть лицо
1: у
2: странное.
1: У каждого начальника вам... есть же кто-то, кто ему может. Но главное, объясните мне, я тоже не понимаю, а что пояс верности, это вот реально помогает, да, от чего-то?
2: От чего? Ставьте точнее вопрос.
1: Да, нет, я хорошо поставлю, а так вот чисто вот. Вот от чего, я не знаю.
2: А еще смотрите, ну, это же хакеры могут взломать, да? Как бы, а хакеры могут пойти и дальше, не просто заблокировать навсегда, а удалить. Знаешь, как они удаляют материалы, данные.
1: Данные в данном случае, вот. Ну, понимаете, а может быть, попробуем без пояса верности завтра? Один день. Давайте, мужики, не побоимся и один раз снимем. А что нам стоит, а?
2: Да,
1: скиданем. Я вот прямо сейчас, смотрите, о! Вот, или это что?
2: Заблокировали все. Поздняк не даст.

0: Хуэва. Бренд использует белок из яичного белка вместо сывороточного, а для продвижения продукта производитель выбрал слоган «All Хуэва». Отдельно подчеркивается, что протеин на 100% не содержит молочных ингредиентов и лактозы. В линейке три вкуса – ваниль, шоколад и шоколад с арахисовой пастой.
1: Хуэва? А вот точно выпустили в США, а они у нас неправильно чуть-чуть написали.
2: Да нет, нет? Что-то в этом, знаете, есть такое испанско-мексиканское.
1: А по мне так очень даже нашинское, я бы сказал, очень даже. Ну и причем, смотрите, да, действительно, прям в точку название. Что там три вкуса: ваниль, шоколад и арахисовая паста с шоколадом. Это реально хуево. По мне. Я ну, такое вот шоколад, не очень. Нет, а в сочетании не очень. И тут одно из двух с таким названием. Потому что, ну, понимаете, это так звучит, а пишется-то. Представляете как, да?
2: Да.
1: И тут, значит, тут его либо будут покупать с таким названием, то есть не, вообще не будут покупать. Никто, ни один, ну, в голову не будет. Ну, кто купит этот протеин с таким названием?
2: Ну, мексиканцы купят.
1: Только мексиканцы. А у нас их, конечно, слава богу, у нас мексиканцы. Ну, индусы у нас, да? Ну, индусы да. Тоже, конечно.
2: Нет,
1: но...
2: конечно, российский рыночек этот протеин не знает.
1: Значит, надо его немного переделать, это название, если они хотят действительно нашим продать. Хотя бы чуть-чуть изменить название с хуэва на аху... Как это?
2: Ну, хорошо.
1: Хороший в смысле, да? Вот в этом смысле. А там же еще было сказано all хуэва, то есть все, да?
2: Как? Да.
1: Ну, это вот уже... А это точно про протеин? Это больше похоже на всю нашу
2: да,
1: жизнь.
2: Да, жизнь, да. То есть такое краткое описание... Действительности за окном.
1: Это идеально! Это протеин, как вся наша жизнь. Прям, да, прям, вот прям ол!
2: Да.
1: Я не знаю, при чем тут протеин, но. Именно это я и хотел сказать.
2: А может, дальше на ней курашить, там колбасу там выпускать.
1: О, она уж такая, а вы что, да. Я тут такую съел! Это, кстати, а вы не ели? Я тут в тубзике сидели 2 часа. Это не колбаса хуева, нет?
2: Нет, это капустка к
1: вашей. А капуста? Той же парк!
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свои узкие до колен рейнграфы, собрался уходить. Ну куда, господин Кремов? 3 минуты читаем сообщение. Что там?
1: Ну что там? Вот люди делятся некоторыми обстоятельствами своей жизни. Вот Игнасио пишет. Гипер Игнасио. Здорово! У меня был опыт с матрасом.
0: Ну, вот. Теперь только важно понять, по какой из тем он пишет в нашу программу. Да, я знаю,
1: что... ты вынес этого опыта?
0: Нет, у многих россиян был опыт с матрасом. Только какой? Вот мы сегодня говорим об опыте финансовом. Но мы знаем, что у многих россиян он был и значительно далеко за этот опыт переваливал. Я даже знаю одного россиянина, у которого это был первый опыт. Еще до женщины.
1: Боюсь, что там был не один такой.
0: И вот поэтому, знаете что? Вот это сообщение еще раз подчеркивает абсолютную универсальность наших матрасов. Их универсальную роль. Смотрите, наши матрасы – это и там, где мы храним деньги. Это и там, где мы первый раз...
1: Жизнь узнали. Там...
0: Нюхнули.
1: Поняли, что не все, как бы, да.
0: Конечно, поэтому матрас абсолютно универсальная вещь. Выражение «хранить деньги в матрасе». «Матрас, матрас, дай хоть раз». То есть матрас это вообще... Матрас в России больше, чем матрас.
1: Это такое, поматрасил и брасил.
0: А это вот что?
1: А, там про матрос.
0: Это, да это не важно. Вот у меня, кстати, недавно выбросил такой матрас. Я его поматрасил.
1: Отматрасил я по самое не балуйся?
0: Да, а что по деньгам?
1: По деньгам, пожалуйста. Татьяна пишет. Привет, господа. Храню некоторое количество налички в пакете на полке с колготками, футболками и всяким таким.
0: С колготками. Нет, мы записали.
1: Да, только... Знаем, где искать.
0: Нет, ну нам-то что? Мы-то что записали? Мы-то не искать не будем, а вот те, кто нужно. Но, понимаете, на самом деле это действительно интересно. Что, в пакете прям, да, где полка?
1: Да,
0: это интересно же, где вот люди хранят сейчас. Потому что в нашем поколении, ну, таких дураков не было. У нас как-то. У нас, ну, кто у нас хранил в пакете на полке? Понятно, что там деньги, что же еще, да? Вот скажи, это явно другое поколение, какая-то молодая, пишет совсем. Вот скажите.
1: Да, конечно, молодая, колготки носит. Мы же не носим. Мы же взрослые.
0: Сколько уже вы не носите? Лет 30, да. С детского сада, я надеюсь. Где вы, скажите, вот мы раньше хранили деньги, помните?
1: Ну, первые свои деньги я хранил у отца в кошельке, но он об этом не знал, я оттуда их брал.
0: Видите, а это самый надежный способ, когда деньги вот там. Да. Никто не догадает, и отец не догадался.
1: В кошельке там и в пальто, да? У него в прихожей висело. Я там,
0: ну, там. Ну, посмотрите, вот все, сейчас, да. Вы за деньгами куда?
1: Я туда же, да.
0: Вот и я туда. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Микс из главных треков недели. Это...
11: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем добра и мира! У микрофона MC Жан, и мы начинаем классику рекорда. Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые крутые убойные хиты нулевых от Радио Рекорд. И сегодня мы начинаем с легендарного хита от Афроджека под названием No Beef. Этот трек — результат коллаборации Афроджека и Стива Аоки, а вокал от Мисс Палма. И да, название No Beef — это по-английски вроде нашего «без обид, без напряга». Чистый танцевальный позитив, чтобы все на танцполе стали лучшими друзьями хотя бы на 3 минутки. А в официальном клипе на этот трек засветились настоящие звезды вечеринок. Там и Холли Мэдисон, и Билл Джон, и даже бойцы UFC. Будто бы собрали идеальный состав для самой безумной тусовки десятилетия. Говорят, на съемках кто-то всерьез предлагал добавить в кадр единорога, но, видимо, не нашли. Сейчас этот трек как капсула времени из эпохи электрохауса. Включаешь и сразу вспоминаешь неоновые огни, толпы на фестивалях и то чувство, когда кажется, что ночь никогда не закончится.
0: Классика.

С вами MC Жан, вы слушаете классику рекорда. Микс из самых крутых треков EDM нулевых. И, кстати, друзья, 17 октября я отправляюсь в город Иркутск. В Кисхол мы с вами в одну ночь вернемся в ту самую атмосферу легендарного Казантипа. Без границ, без правил, только чистый драйв, бешеные биты и энергия, от которой стены вибрируют. Как, например, от следующей композиции в Рекорд Классикс. Это Let Me Bass Kick in Miami Beach от LMFA.

0: MC Жан на связи. Это классика рекорда. Микс из самых крутых EDM-хитов Радио Рекорд. Знаете, когда в 2010 году трек, который вы сейчас услышите, прозвучал на танцполах по всему миру, случилась такая интересная история. Люди вдруг перестали стесняться и начали подпевать, ну то есть подвывать синтезатором, потому что вокал тут не главное, тут главное ощущение, будто ты стоишь на краю сцены огромного фестиваля, ветер бьет в лицо, а бас прошибает до мурашек. Я говорю о треке Swedish House Mafia под названием One. One — это трек-объединитель. Его ставили и на гигантских рейвах вроде Ультра, и в маленьких барах, где диджей нажимал play, и все сразу понимали, сейчас будет красиво.
1: Классика рекорда.

Вы слушаете радиошоу «Классика рекорда». Оно выходит каждую пятницу ровно в 10 вечера по московскому времени. Ее ведущий MC Жан вместе с вами вспоминает самые крутые EDM-треки нулевых. А прямо сейчас хотелось бы поговорить о треках 90-х. Радио Рекорд готовит главный ретро-мегадэнс страны. Супер-дискотека 90-х. Это не просто концерт, это настоящая машина времени. Мы вернемся в эпоху, когда малиновые пиджаки были пиком стиля, а каждый трек — как пароль к воспоминаниям. На сцене любимые артисты, которые заставят зал хором подпевать каждому слову. А еще интерактивный город 90-х в фойе. Можно будет поиграть в резиночку, пощелкать вкладыши.

Вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельную программу, в которой для вас звучат самые крутые EDM-хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. У микрофона MC Жан. И сейчас я бы хотел анонсировать день рождения «Радио Рекорд Самара», которое состоится 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», естественно, в Самаре. Самарский рекорд отметит свое 22-летие. И поздравить его отправятся резиденты радиостанции из Санкт-Петербурга, DJ Фил и MC Жан. Это не просто вечеринка, это настоящий праздник длиной в несколько часов чистого драйва. Мы

0: вами MC Жан, и прямо сейчас от себя лично, а также от радиостанции «Рекорд» и всех ее радиослушателей я хотел бы поздравить Дэвида Гетту с 6-й победой в истории рейтинга DJ Mag. Результаты огласили на церемонии топ-100 DJs на Ибице, и по традиции победитель сразу встал за пульт и отыграл специальный сет. А в классике «Рекорда» мы поставим одну из композиций Дэвида Гетты, которую он написал совместно со Скайлор Грей. И называется эта композиция «Shut Me Down». Песня вышла в 2014-м и стала одним из тех хитов, где Дэвид Гетта идеально соединил танцевальную энергию с настоящей вокальной драмой.
1: В эфире «Классика рекорда».

классику рекорда сегодня завершает композиция от диджея Фреша, с которым у меня, кстати, есть одна коллаборация под названием Groovy Groovy Jazzy Jazz. А мы же послушаем DBDB Sound, энергетический коктейль, который диджей Фреш создал вместе с продюсером Джей Фэй и вокалом от Мисс Динамит. Той самой, что умеет одним куплетом превратить любой трек в событие. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно скачать, послушать и поделиться с другими в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении Рекорда. Качайте, если у вас его еще нет. До встречи!

наша радио-вечеринка Рекорд Пати уж точно скрасит и сделает более клубным ваше времяпрепровождение. Поэтому прямо сейчас превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную, ловим мощный общий осенний плюс вайбик, ну и, конечно же, собираемся здесь, на импровизированных танцполах, начинаем их наполнять на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Record Party.

сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук, можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки. Можно найти интернет-радиостанцию Пати 24/7, она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь.

Приветствую всех, кто на позитиве. Музыка на месте, но если вы только-только присоединились, устраивайтесь поудобнее или лучше нет. Давайте танцуйте вместе с нами максимально мощно, как будто бы вас никто не видит. Знаете, мне нравится, что можно каждому заниматься своим и все равно быть в одной рекордной семье, а потому давайте продолжать объединяться, продолжать двигать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, друзья, продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

смотрите в телефоне или в компьютере всю эту историю. Собственно говоря, в компьютере это будет сайт radiorecord.ru, на телефоне мобильное приложение, как вы прекрасно понимаете. Там больше 100 интернет-станций у нас, там можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, их много, и чтобы впредь долго не искать, собственно говоря, вот вам в помощь такая опция. Что же касается продолжения нашего эфира, то я предлагаю еще полчасика потанцевать здесь, на импровизированных танцполах радиовечеринки Рекорд Пати.

канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте в этом сами, убедитесь, конечно же. Виолетта Юшкина представлена с итоговым субботним рекорд-пати. Кстати, это итоговое субботнее рекорд-пати будет уже завтра. Собственно, как вы понимаете, вечерочком. Также есть мои шоу «Рекорд Лап Шоу», «Рекорд Лисы» и новое шоу «Час Резидента». Классный гость у нас в преддверии фестиваля «Трансмиссия» Роман Мессер. В общем, послушайте, не поленитесь обязательно в наш телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Что же касается меня, то за сим я удаляюсь. Зовут меня Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, отличной пятницы, прекрасного уикенда и адьос, амигос. Пока!

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.